теперь женщина о чем-то думает. Она сначала молится Богу, успокоилась сердце. И потом просто в картинку включила. Допустим, есть же конкретные события, допустим. Вот я покупаю, допустим, квартиру. Да? Помолилась, успокоилась. Если успокоиться не могу, надо быстрее покупать. Даже можете не молиться, уже понятно, что все будет плохо. Вот вы покупаете квартиру, помолились, успокоиться не можете, быстрее надо покупать, потому что другой кто-то купит. Все, 100% это засада. Потому что через сильное чувство всегда идет только плохая карма, плохая судьба. Хорошая судьба идет через спокойное чувство. Допустим, замуж надо быстрее выходить, быстрее. Это засада. Когда хорошо, когда спокойно, выхожу замуж, все спокойно, нормально, не торопимся, значит, все хорошо. А быстрее-быстрее – это засада. Надо переждать чуть-чуть, чтобы успокоиться. Тогда и выходить потом уже. Когда женщина вспоминает о чем-то, и у нее по левой тепло идет, по левой руке, все хорошо, значит, будет. А если ломота по левой руке идет, это значит, будут трудности какие-то, которые очень полезны. А если холод как бы по левой руке идет, значит, будут какие-то препятствия в жизни, тоже которые хорошо скажутся на судьбе. Но теплота всегда означает, что все будет спокойно и хорошо, никаких проблем не будет. У мужчины по правой стороне идет какое-то напряжение. Это значит, что, может быть, с работой какие-то трудности будут. Потому что еще для мужчины правая сторона означает работа, а для женщины левая сторона означает и личная жизнь также еще. Но если вы не знаете о чем вообще, но понимаете, если у вас просто задергало как бы левое веко или правое, это вообще ни к чему. Это просто какое-то переутомление. Я вам сейчас говорю о памяти, понимаете? Вот, допустим, вы идете по улице, и у мужчины с правой стороны он увидел кости просто, ну, животного, мясо, кости животного увидел, с правой стороны. Или увидел, то трупа провезли с правой стороны. Ничего не произошло. Все, значит, никак не связано со мной. Но если мужчина увидел, и в это время он вспомнил о чем-то, то это значит, что у него будут какие-то события, но его это не коснется. А если он увидел с левой стороны и вспомнил о чем-то, вот это серьезный момент в жизни для мужчины. То же самое, если кошка переходит дорогу слева направо для всех по часовой стрелке. Это признак того, что будут какие-то трудности в жизни. Если ты что-то вспомнил в это время. Причем это вспоминание должно произойти неожиданно. А если кошка перешла дорогу, ты встал и думаешь, что же вспомнить? Это засада. Это означает, что тебе просто не имется, тебе надо каких-то трудностей. Если вам совсем не имется, закаляйте, чем придется, да? Обливайте, чем придется. Вот. Ну, то есть, понимаете, что есть эти симптомы, они есть только тогда, когда это связано с памятью. Их можно самим. Если у вас есть события, уже события же есть многие, Олег Геннадьевич, я просто устал уже вам отвечать, поэтому вам рассказываю. Вы меня уже задолбали, если честно. Не, нельзя, слушайте дальше. Вот. Ну, то есть вы сами учитесь, это же все просто. Вот у вас есть вопрос какой-то, у вас есть вопрос. Да? Садитесь, начните мысленно кланяться святыне. И дальше, когда вы успокаиваете сердце, это значит, что вы готовы с Богом отношения строить. Вспомните свой вопрос. И во время этой памяти ничего никуда не ведите свое сознание. Просто вот вспомните и наблюдайте. Если ничего не происходит, ну и хорошо. Просто вы помните и сидите, думайте о чистоте, о спокойствии своего сердца. И в какой-то момент вы увидите движение. Вы почувствуете, что ваша память начала двигаться вправо или влево,

0: сама. В какой-то момент. Не надо ее никуда двигать. Просто она сама вот пошла двигаться. Это значит, что вам дан ответ уже. Пошел Бог с вами, общается через эти симптомы, которые описаны в священных писаниях древних. Это не то, что я выдумал.
1: А можно по ходу уточнения? Право или влево, это значит на уровне ощущений?
0: Это не на уровне прямо конкретной ломоты, это на уровне тонкого восприятия. Вот, допустим, вам тепло или холодно сейчас?
1: Сейчас не тепло.
0: Вам сейчас тепло. А может быть, чуть-чуть похолоднее в какой-то руке, но именно в то время, когда вы об этом думаете. Но если человек натренировался, он может даже четче это воспринимать. Если событие сильное, это будет сильно чувствоваться. Может реально прям начать скручивать руку. Такое может быть. Поэтому и не надо сильно париться по этому поводу. Это все само собой происходит. Понимаете, черное животное всегда связано с Сатурном. Означает, Сатурн — это самая планета такая серьезная, которая создает трудности в жизни. Если, допустим, вы едете на машине, черная собака перебегает, и как бы вы тормозите со всей силы, пугаетесь. Вот это симптом. Потому что это появление собаки сопряжено со страхом. Интересно, у меня период астрологический в жизни сменился, и планета, которая как бы сейчас влияет на мой период, она связана с рыжим цветом. Вот слушайте, что произошло интересно. Мне бы Господь показал, как это действует. Я находился у себя в огороде, как там изучал. Я обычно хожу, изучаю Священное Писание, сочетаю это с тем, что дышу свежим воздухом, очень хорошо сочетается. Потому что ты, когда думаешь о Боге и находишься на природе, то это все вместе очень сильно, одно другому очень сильно помогает. Потому что ты служишь одновременно и Богу, и природе в это время, и все как бы, и тело питается жизнью, и душа. На природе хорошо молиться ходить. Вот я ходил просто на свежем воздухе, и в это время я увидел перед собой рыжую кошку. И, рыжая кошка, что, я не обратил на нее внимания. Рыжая кошка встала и начала смотреть мне в глаза. Вот так, очень мудрый взгляд, спокойный мудрый взгляд. Она вот так смотрела на меня. И я раз остановился и застыл, тоже начал на нее смотреть. Она не мигает, смотрит, не вообще не отвлекается. Вот так. Кошки обычно боятся. Она вот так смотрит и вообще не мигает, вот так спокойно на меня. И в этот момент у меня в сердце приходит знание. Этот период начался. И сразу вопрос, а что он мне принесет? И я смотрю на эту кошку и... ничего плохого не вижу. Просто вижу мудрость, такой мудрый взгляд. И ответ — мудрость принесет. Спокойный взгляд, мудрый такой. Ничего плохого не принесет. Хотя это злая планета, как говорится. Вот так это все эти знаки так приходят. То есть я не обращал внимания, пока жизнь не заставила. То есть она смотрит и смотрит на меня. Смотрит как человек, очень сильным таким твердым взглядом. Это сразу настораживает. То есть Бог через нее смотрел мне в глаза. Так он меня предупредил, что вот он этот период начался, все. А? Я не буду сейчас отвечать на ваш вопрос, потому что вы отвлекаете меня от лекции. Если левый глаз плохо видит, у вас с рождения. Закройте глаза, успокойтесь. Думайте о Боге. Успокоились? И теперь наблюдайте за собой, куда пошла сила, вправо, влево. У меня никуда не пошла. Это означает, это вообще никак не связано с вашей жизнью. Событиями никак не связано. Вообще никак не связано. Это не хорошо, не плохо, это нормально. Но так как вы женщина, вам же хочется... связать. Вот сейчас на эту тему будем, сейчас женщины с вами на эту тему будем разговаривать. Жить. по всему телу, тоже, это тоже симптом. Может, по ноге идти, по левой, неважно, не обязательно рука. Женщины тихо, спокойно. Спокойствие, мой хороший. Спокойствие, только спокойствие. Все. Я сегодня лекцию читаю. Итак, слушайте внимательно, женщины. Слушайте меня сейчас. Женская природа связана с совестью. Женское сердце ближе всего к совести находится. Сверх души. Ну, то есть веды объясняют, что в сердце находятся две души, живет на дереве нашего тела. Есть душа — это я, есть сверхдуша. Сверхдуша — это тот, кто дает нам счастье. Или когда мы грех совершаем, плохой поступок по отношению к человеку, та же самая сверхдуша закрывает память обо всем хорошем, связанном с этим человеком. То есть мы забываем, что он хороший, если мы сами жестоко к нему относимся. Это такое наказание. Она же дает чувство, что ты не так что-то делаешь в жизни. Угрызение совести — это все Он дает, Господь. Он же питает силой все наши органы и системы, и клетки. Все в организме происходит под Его контролем. И если мы пришло время страдать, то страдание через Его контроль приходит. А если приходит время испытывать счастье, человек испытывает счастье. То есть это нейтральное отношение с вами. Но одной из функций сверхдуши или Господа в сердце является также обучение. Просто это обучение ненавязчиво происходит. Допустим, я вот с Максимом, с моим помощником, езжу как бы читать лекции. Ну, как бы, вот он всегда со мной. Иногда я после, ну, вернее, всегда, я после еды, ну, как бы, есть три категории людей. Одни должны после еды ходить, другие сидеть, третьи лежать. Я отношусь к третьей категории. Мне надо прилечь чуть-чуть, полежать, тогда у меня хорошо все успокаивается, пищеварение идет. Если человек перенапрягается в жизни, ему лучше лежать. Если он ленивый, наоборот, ходить после и так далее. Я перенапряженный человек. Ну, я прилег, говорю: Максим, пожалуйста, подними меня там через столько-то времени. Вот. И я слышу: пора вставать. Время пришло, от него слышу. И я встаю, подхожу к нему, говорю: спасибо. Он говорит: я забыл. Но время именно пришло. И дальше что я делаю? Я сажусь. И чем я занимаюсь дальше? Как вы думаете, чем я занялся дальше? Я начал вспоминать голос, потому что это был голос Бога. Я его поймал. Я начал вспоминать, и я услышал, я вспомнил, как он говорил. Максим так никогда не скажет. Он говорил очень вежливо, очень по-доброму. Этот голос. Максим тоже вежливый человек. Я говорю про другое сейчас, слушайте меня внимательно. Он говорил с большим уважением: Олег Геннадьевич, пора вставать. Ну, то есть он говорил с очень большим уважением, с такой... Понимаете, с таким чувством очень сильного уважения. И я когда вспомнил этот голос, я был потрясен. Потому что, ну, это я должен к нему с уважением с таким относиться. Это я должен преклоняться перед ним. А он так к нам относится. Понимаете, он очень относится уважительно. Господь очень глубоко с нами отношения свои построит. Благодаря этой наблюдательности мне удалось сконтактировать с Господом в этот момент. Понимаете, я просто поймал Его, что Он сказал, и начал вспоминать. Все. Больше некому было сказать, мои хорошие. Там больше никого не было. Господь в сердце, Максим. Ну ладно, вы можете думать, что это глупости. Это нормально тоже. Мы говорим сейчас о сложных вещах для восприятия. Итак, дорогие мои женщины, ваши сердца находятся очень близко к Богу. И они предназначены для того, чтобы чувствовать события. Это не для мужчин лекция вообще. Они вообще, многие не врубаются, о чем речь. Женщины — это для вас. Но у вас есть одна проблема. Эта проблема заключается в том, что ваши сердца близко к Богу находятся, сердце близко к совести находится. Но и желание все узнать про судьбу тоже находится очень близко к эгоизму. Поэтому у женщины есть такое эгоистическое чувство или чувство, которое приводит ее к поражению в судьбе. Это чувство называется мнительность. И сейчас я вам расскажу, как с этим чувством нельзя обращаться, что с ним нельзя делать, с этим чувством. Ну, допустим, у вас грядет какое-то событие, да? Вы не можете сами понять, хорошее это событие или нет. Пожалуйста, никогда не ходите к людям, которые профессионально отгадывают события. Вот никогда не ходите к этим людям по поводу этих событий. Если вы хотите ходить, сходить к астрологу, тогда не ходите к ним по поводу событий, а ходите к ним по поводу хода жизни. Знаете, что любой астролог точно вам скажет? Он вам расскажет точно периоды вашей жизни и как эти периоды вы будете переносить. Лучше всего это делать просто как ознакомление со своей жизнью. Вот просто изучить карту своей судьбы, как бы вот так. Но если у вас наступает тяжелый какой-то период жизни, и вам надо понять, что делать, там как раз у астрологов может быть засада, потому что они же денежку с вас берут за то, что вы делаете. Да хоть какая разница? Любая астрология может дать правду, сказать. Я сейчас вам рассказываю про принцип, а не про какую астрологию. Слушайте внимательно, принцип. Если у вас деньги берут за консультацию, то в этот момент астролог, он как бы… Ну, естественно, бывает, что вы за пожертвование можете делать, это совсем другое. Когда человек деньги берет, у него появляется зависимость от вашего восприятия, и он неосознанно может вам подыграть. Допустим, если вам хочется уйти от мужа, вы пришли к астрологу, он вам может помочь это сделать. Понимаете, да? Но астролог — это еще хороший вариант, потому что часто женщины выбирают не астрологов, а особую форму жизни, которая называется бабки. И не просто бабки, а бабки-гадалки. Это особая форма жизни. Так вы знаете, все эти бабки, за редким исключением, может быть, одна из тысячи, из ста. И обычно это исключение означает очень верующий, молящийся человек, который не привязан к деньгам и к тому, чтобы вам что-то говорить, а просто видит ход времени. Это очень большая редкость. Это обычно очень возвышенные женщины. Ну, такие, как Ванга, допустим. Видите, какая редкость, что такие люди редко встречаются. Очень близкие к Богу люди знают ход времени правильно. Все остальные, слушайте меня внимательно, эти все бабки-гадалки, которые привязаны к ходу времени, они все связаны с духами. Знаете, что духи от природы чувствуют ход времени. Но они используют это для того, чтобы, жить, паразитировать на человеке. И как это паразитирование происходит, я вам сейчас расскажу. Вы приходите к этой бабке-гадалке, и она вам говорит ход времени. Она говорит: вот такой-то человек. У тебя есть в жизни? Да, все будет правда. Есть такой человек. Потому что эти духи ей все рассказывают, там, что происходит. Они тонкий план видят. А она связана с ними, она инструмент в их руках. И она вам говорит: вот этот человек тебя изглазил. Что это значит? Это значит, что она подсаживает вас на определенный тип веры. Понимаете, есть три типа веры. Первый тип веры — вера в невежестве, когда человек верит, что его можно сглазить, там, испортить. Ну, то есть зло превыше всего в этом мире. Понимаете? То есть человек верит, что есть какая-то безысходность, и она идет от какой-то личности. Если эта личность будет продолжать мне портить жизнь, значит, все, у меня нет шансов быть счастливой. Понимаете? То есть это подсаживается на влияние, на веру в духов. Вот эти бабки подсаживают людей на веру в духов. То есть она говорит: тебя сглазили, испортили, вот, этот человек тебе сделал плохо, там какой-то она находит обязательно какого-то крайнего. Хотя на самом деле эти отношения есть с этим человеком. Вы чувствуете, что негативная связь есть, но она неосознанная всегда. А вы ее делаете осознанной. Вы начинаете осознанно считать его причиной всех своих проблем. Знаете, почему так человек поступает? Потому что себя считать причиной всех своих проблем очень сложно. Для этого нужно реально развиться как личность, потому что это правда, что я сам являюсь причиной всех своих проблем, и никто другой. Некоторые, например, считают своих родителей, что они нас родили неправильно. Это тоже признак вот этой злой веры. Часто люди судьбу неправильно истолковывают. Например, люди не знают, что такое закон кармы. Они начинают говорить, родители неправильно тебя зачали, и в этом вся твоя проблема. Они виноваты в твоей жизни. Понимаете, тоже это означает вот эта вот вера в невежество. Вера не в праведность, а в невежество. Что кто-то виноват в моей жизни, мне не повезло, вот, и поэтому я страдаю. Меня прокляли, сглазили, испортили. Теперь насчет вот этой самой идеи. Я серьезно изучал этот вопрос. Это действительно существует такой феномен, что можно сказать слово человеку, и оно сбудется. Я изучал, в каких случаях это происходит. Сейчас вам эти случаи все расскажу. Если муж бросает свою жену жестоко, с детьми, без средств к существованию, и она в сердцах думает о том, что ты обязательно за это ответишь, это проклятие сбудется. Во-первых, это проклятие, и оно сбудется обязательно. 100%. Женщины так обрадовались некоторые. Так вам хочется, да, чтобы сбылось? То есть и вы счастливы, да, что сбудется? Вам это понравилось, нет? Видите, какие у нас, какие мы добросердечные, да, по природе? Ну ладно, следующий вариант. Когда очень сильный, возвышенный святой видит, что человек идет очень грязным путем, и он ему говорит какую-то вещь, что ты будешь вот так жить, пока не опомнишься, это благословение. Ну то есть он, человек начинает мучиться после этого реально, то есть его жизнь сгущается, и потом он, раскаиваясь, возвращается к этому святому и говорит ему спасибо, потому что он получил мудрость в результате того, что жизнь сгустилась. Понимаете? Я вам сейчас два случая привел, когда или человек, допустим, в нож в живот сует, и тот, кто видит, как это произошло, он погибает, и он как бы в этот момент ему говорит, что его ждет за то, что он сделал. Это сбудется обязательно. Это просто слова Бога через человека происходят. Вот. Теперь вот эта идея, что какой-то мужик там с подворотни или какая-то бабка такая злая, допустим, очень сильно злая, ну просто совсем злая, с дуру, просто потому что она так хочет, она просто злый день такой, глазом на вас. И вы бабамс, и все, она вас сглазила. Бред сивой кобылы. Чтобы повлиять на судьбу человека, нужны санкции свыше. Никто не имеет права. Человек только своей жизнью может влиять. Но нас можно сглазить. Я вам рассказываю механизм. Вот любой человек нас может сглазить. Любой абсолютно. Рассказываю механизм. Если вы встретили бабку, которая за денежки вам сказала, кто вас сглазил, и вы в это поверили, то дальше это будет осуществляться. Ну то есть, чем больше вы верите в эту ахинею, тем больше это будет осуществляться в вашей жизни, потому что вы так хотите жить, пожалуйста, нет проблем. И есть такие люди, которые вот так вот ходят, живут, вот так вот. Потому что много чего уже осуществляется вокруг. Страшно жить становится. Это называется вера в невежестве. Поднимите руку, кто вот сейчас поймал себя на этой вере. Убегайте, убегайте со всех сил от этой идеи. Пожалуйста. Это духи, как бы, они могут в психушку увести. Через эти все вещи происходят. Обходите за 5 километров женщины-предсказательниц, которые именно на негативе строят свои предсказания. Пожалуйста, знайте, что астрология предназначена только для одной вещи. Если вы приходите к астрологу, я вам сейчас раскрою секрет астрологии. Если вы хотите увидеть астролога настоящего или предсказателя судьбы, я вам сейчас раскрою секрет астрологии. Настоящий предсказатель судьбы имеет право говорить человеку только о том, что он может исправить в его судьбе. Все остальное, как бы, это не предсказание, это садизм. И вот это похоже примерно эти предсказания, и за это астрологи будут очень серьезно наказаны. Если они испугают человека, пугают его жизнью, если они правду еще умудрились сказать и напугать, тогда они за это по полной программе будут отвечать, потому что человеку лучше не знать эту правду в напуганном виде, лучше не знать эту правду, чем знать ее в напуганном виде. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот если я узнала и напугалась, то это значит, что я призываю в этом событии в плохом варианте, а не в хорошем. Потому что событие любое всегда хорошее в нашей жизни. Оно предназначено для нашего укрепления, а не для поражения. А те астрологи, которые пугают народ, они просто хотят быть Богом в сердце. Они просто роль Бога пытаются выполнять. И они за это будут, несомненно, наказаны в своей жизни. Это похоже вот на эти вот садистские анекдоты медицинские. Доктор, я буду жить. Я бы вам не советовал. Смешно, да? Такой доктор, да, такой хороший. Ну и подобные вот всякие анекдоты. Мы с вами сейчас поговорили о том, что есть определенные симптомы, которые при правильном подходе можно всегда и во всех случаях жизни спокойно понять ситуацию. То есть никогда ошибок не бывает. Вот если ты все правильно, спокойно сделал, так оно и будет происходить, что будет тяжелое событие или легкое, средней тяжести, совсем тяжелое. То есть, и смотрите, самое интересное, для чего это надо делать-то? Это надо делать для того, чтобы потом в молитве, опять же, через эту память об этом событии, постепенно его уничтожать. И я много-много раз как бы в своей жизни использовал эту практику, что как бы я вижу объем работы, вот что-то такая как бы пошла трудность. И потом дальше начинаю вот эту вот практику внутреннюю, как она должна протекать. Самое главное правило — мы не думаем о событии. Мы просто о нем вспоминаем периодически и смотрим, что произошло. Надо думать о святости и как бы молиться Богу, думать о Боге, любить Его. Но параллельно, когда сердце наполняется чистотой, нужно для себя четко понимать, что вот мне важно, чтобы этого события не было. И тогда вот эта чистота пойдет на преодоление этого события. Ты сам не думаешь о том, чтобы оно преодолено было. Понимаете, мы такую как бы задачу себе не ставим, мы просто думаем о Боге, молимся, но при этом мы понимаем, что мне это событие в жизни не нужно, оно, я не готов к нему, я не хочу этого всего. И оно будет таять. Месяц, два, три, и вот вы вспоминаете события, тепло по правой руке у женщины, по левой у мужчины, означает, что все, ничего не будет. Все будет нормально. В моей жизни это происходило сотни раз. Ни один, ни два, ни три, сотни раз. И всегда всегда как бы есть, чаще всего есть возможность что-то преодолеть, а если нет даже возможности, то Господь сердце рассказывает, дает знание, почему нет такой возможности преодолеть, что это тоже для тебя полезно. В моей жизни были непреодолимые события, когда невозможно преодолеть. Все равно понимаешь, что это хорошо в конечном счете, если ты в молитве пытаешься с событием, с этим справляться. Знаете, в чем проблема заключается наша основная? Мы боимся событий. И это естественно их бояться. Вот, допустим, женщина почувствовала, что муж может уйти. Дальше какая реакция у нее? Она приковывается к этому событию, начинает бояться и входит в ступор. Ну, то есть начинает прыгать в рот. А почему так происходит? Потому что мы не связаны с Богом. Безверие, атеизм это делает. Надо сесть рано утром перед алтарем, начать молитву и успокоить свое сердце во что бы то ни стало. Если вы не успокоите его, нет смысла что-то делать в своей жизни. Надо все бросить и просто молиться до тех пор, пока сердце не успокоится. Это главная задача будет в этот момент. Больше нет ничего важнее. Допустим, вы можете работу, ходить на работу, но не думайте ни о чем, кроме этого. Рано утром — это для вас самое главное время. Надо успокоить сердце. Когда сердце успокоилось, тогда вы должны в какой-то момент научиться смотреть на это событие без страха. Это означает, что вы начали уже на него влиять. Следующий этап — вы почувствуете все, как надо действовать, как надо жить, и все придет полное понимание, инструкция, как побеждать судьбу полностью. Вы будете полностью осведомлены, что делать и как. У вас не будет никаких сомнений. Но самая главная проблема в нашей жизни заключается в том, что мы не хотим смотреть на события. А если смотрим на него, то смотрим с опустившимися руками. Это означает, что мы не понимаем, что событие предназначено для нашего труда, а не для нашего отчаяния или разочарования. И понять это можно только в свете отношений с чистотой, со святостью, с этой силой, которая топит эти события. Это самый первый опыт веры, который человек может получить в своей жизни. Вера — это не то, что типа «верю» означает что-то такое слепое. Вера основана на знании. Как поверить? Очень просто. Вот вам ощущение, которое я вам рассказал. Вот вам событие. Вот вам Господь, то есть святой объект какой-то, звук. Я вас учил, как через звук усиливать свою способность концентрироваться и молиться. У кого это получается сейчас через звук? Видите, вы, значит, идете правильным путем. Вот дальше следующий этап. Смотрите, все очень просто. Вы просто растопите это событие, а потом посмотрите, что произошло снаружи. И в этот момент придет вера. Вера означает очень твердое, крепкое чувство, что в моей жизни есть возможность преодолевать препятствия. Это означает, что человек становится господином своей судьбы. Не то, что мы прям совсем господа здесь. Господином своей судьбы означает подчиненным господином. То есть я чувствую защиту от Бога, и я становлюсь господином в это время своей судьбы, потому что я знаю, что никаких непредвиденных ситуаций не будет. Приведу пример. Я сажусь на самолет. Знаете, я наблюдал за людьми, есть разные способы садиться на самолет. Допустим, все сели в самолет, кто-то сразу спать, кто-то сразу бояться, кто-то сразу смотреть дефектив какой-нибудь. Это люди не на самолет садятся, смотрят, они смотрят на свою смерть. Потому что когда человек садится на самолет, при взлете все знают, что бывает. Ничего объяснять не надо. И я изучал эту тему. Я просто сажусь, начинаю молитву внутреннюю, и дальше смотрю по левой руке, по правой. С самолета уже не выпрыгнешь. Можно, конечно, подумать и раньше, чем сел. Будут знаки. Если ты должен там взорваться, будут знаки. Я видел удивительное видео, когда вот этот вот малазийский самолет упал над Украиной. Я изучал и увидел, что там есть съемка такая. Этот человек просто делает вот это вот селф. То есть он рассказывает своим друзьям и говорит: «Мне так не хочется лететь на этом самолете». Если бы он это не хочется развил, сел бы и посмотрел, куда чего идет и как, то он бы оттуда выпрыгнул, как ошпаренный из этого самолета, и сохранил бы себе жизнь. Знаки есть. Вопрос, как мы к ним относимся. Не факт, что обязательно должен погибнуть. Иногда бывают просто испытания, которые люди не проходят. Изучайте, вы тренируйтесь, вы все отличите со временем. Я вам дал тему, которую трудно понять сразу. Вы пробуйте, я сейчас вам просто рассказываю событие, которое произошло. Значит, я сел в самолет, Начал молитву, успокоился, пошло по левой руке. Хорошо, докуда идет? Идет до самых пальцев. Отлично. Это значит, что вот на этом рейсе может что-то произойти неприятное со мной. Я тут же начал молитву, зачем мне ждать, когда эта неприятность произойдет. И во время молитвы постепенно, в течение где-то минут 40, я почувствовал, что вот эта вот память об этом рейсе, такая холодная и тяжелая, с покалыванием пальчиков, она прошла. Но событие само, как бы, оно все равно идет по левой стороне, но теплом. По левой стороне, но теплом. И дальше было очень прикольно. Я сидел и ждал, когда же вот подтверждение будет. Никакого подтверждения, все нормально, летим, все хорошо. Ну, как бы в Краснодарский край прилетели, в Краснодар. На посадку идем, ветра никакого нет, погода ясная, как бы самолет летит плавно. Я думаю, может быть, у меня уже галлюцинации пошли. Так начал сомневаться в своем чувстве. И представляете, мы садимся на посадку, вот прям заходим на посадку, и в этот момент один раз очень сильный порыв ветра, в тот момент, когда самолет прям касается земли, так хрясь по нему. Просто представляете, вообще фантастика просто. И он такой дык-дык-дык-дык-дык-дык. Вот так. И вышел, выровнялся. И если вы хотите узнать правду, что произошло, посмотрите в глаза стюардессам, когда выходите из самолета. Если вы будете видеть, что они спокойно смотрят на вас и нет никаких проблем, значит, тогда не было никаких проблем. Но в этот раз, когда я выходил, они мне, а стюардесса стояла, я посмотрел в ней глаза, и она сказала: «Всего вам доброго!» Взгляд стеклянный совершенно. То есть все понятно, что чуть не влетели. Понятно, да, система? Что все это работает, это надо изучать, молитва нужна, она помогает сохранить жизнь. Также интересно знать, что сама молитва вообще, она также и является прямым контактом с Богом. И когда человек в молитве находится, то даже если он не изучает события жизни, он может получить защиту. Я разок хожу, просто читаю молитвы, поставил кукурузу вариться, рассказывал вам, нет? Поставил кукурузу вариться на плиту, рядом стоял пластиковый термос. Далеко достаточно стоял, мы с женой анализировали, но не может загореться никак. Вот. Читаю молитвы. Иду, у меня есть правило, вот я должен определенное количество, не прерываясь. Вернее, я изучал Священное Писание в это время, учил какие-то стихи, вот. И хожу такой, учу в своей комнате, и такой внутри: «Иди посмотри кукурузу». Я такой: «Я еще не успел все сделать, какая кукуруза, она сварится через час», начал спорить с внутренним голосом. Я, невозможно определить, это желание мое личное съесть кукурузу, или это Бог там говорит. Мы не можем отличить, понимаете, никто, ни один человек, кроме святых, не могут отличать голос Бога от своего желания. Невозможно отличить, и я тоже не отличал в это время. Я просто ругался сам на себя, говорю: какая кукуруза, ты молитвы читаешь, ты людям лекции даешь, ты должен быть честным перед собой, выполнять свое правило. И как бы вроде успокаивается сердце после того, как я себе это говорю, продолжаю читать молитву, и потом опять: «Иди смотри кукурузу, она уже сварилась». Еще прошло всего 10 минут, она не может так быстро свариться. И когда на третий раз так это произошло, у меня какое-то непреодолимое чувство возникло, я просто в гневе на себя бросил планшетку и пошел смотреть кукурузу. В это время там уже был пожар. Я захожу на кухню, горит этот термос, вот течет пластиковая река вниз, огненная. В общем, весело конкретно. Если б я еще поспорил с этим голосом еще минут 10, у меня бы там на кухне был бы полномасштабный пожар. То есть, ну там несколькими кружками воды я все это затушил, потому что только начиналось все. Как этот термос, какая-то, видно, вспышка была газа, я не знаю, как это произошло. Непонятно совершенно. Вообще фантастика. Но не мог он загореться на таком расстоянии. Вот, то есть, и у меня два раза так пожар в доме должен был произойти, два раза. А первый раз точно так же, причем два где-то месяца дистанции. Мы должны были с женой ехать на фестиваль «Благость» с утра, и я приехал как раз в поездке, уставший, думаю, хоть отдохну перед фестивалем, отосплюсь, такой счастливый, люблю поспать, как все. Вот. Лег отдыхать, есть оправдание, встать попозже. В 4 утра просыпаюсь с мыслью. А что это ты валяешься вообще? Ты же старший, должен молитву читать сейчас, вставай. Я устал. Мы же договорились, что я спать буду. Нет, мы ничего не договаривались. Ты во всех случаях жизни должен вставать, читать молитву с утра. И просто капец. Я мучился, пытался заснуть и так, и сяк. Где-то минут 20, наверное, сопротивлялся. Потом встал, злой, пошел как бы в ванну. Захожу, там у нас за ванной комнатой, там комнатка небольшая, там котел стоит, и все вот это оборудование, там стиральная машина, много всяких электроприборов. И там что-то замкнуло. И там прямо уже идет пожар. Вот уже огонь прям пошел вверх по проводам, туда-сюда. Вот. И вся ванна полная в дыму. Полностью все прямо. Я открываю ванну, дым черный такой прямо, такой смоль. И закрываюсь. Выхожу на улицу, думаю, так, хорошо, у нас пожар. Значит, сделал план действий, взял тряпку, искал тряпку, начал бегать, нет тряпки никакой. Лежит я себе как бы обычно ляпаюсь, когда кушаю, покрываю себя. Мне полотенце дали, на нем написано, я желаю всем счастья. Этим полотенцем покрывался. Я схватил это полотенце, больше ничего не было. Я желаю всем счастья. Намочил. Кто-то мне подарил. Вот. И вспомнил, что нельзя дышать, набрал воздуха, побежал туда, там все погасил, этой тряпкой вот так все накрывал, весь пожар погасил, не дышал в это время. И потом, когда назад выбегаю, такое чувство, чуть-чуть вдохни, может, это все ерунда, что-то нельзя дышать. Я такой, раз, чуть-чуть, короче, выбегаю, и у меня остановилось дыхание полностью. То есть парализовало дыхательный центр. Представляете, я не дышал. Я выжил на улицу, такой стоит, вот так покряхтел, и потом так раздышался, и потом оттуда говорит. Вот в этот момент, когда я раздышался, мне вот оттуда такой сигнал, такая мысль такая отсюда из сердца. Вот теперь об этом всем рассказывает. Что даже чуть-чуть нельзя дышать, когда там... И опять у меня мысль такая, откуда эта мысль пришла, кто это все делает? Наша лекция посвящена тому, кто это все делает. Понимаете? У меня было очень тяжелое детство. Сейчас событие интересное вам расскажу одно. Очень тяжелое детство было, я очень страдал от отношений родителей, ругань, скандалы. То же самое, что вы говорите. Вот, побои. И я разок в детстве побежал в поле. Просто побежал зимой, упал на колени, руки поднял кверху, и у меня изнутри, неожиданно для меня, я очень громко начал кричать в воздух туда, вверх, в небо. Голос был очень густой, не мой. И голос прозвучал такой, и прямо из меня, я сам крикнул, после чего я стал очень спокойным. И он прокричал, что до 28 лет я буду страдать, как угодно, вот что угодно со мной делай, я буду страдать. А после 28 лет я получу знания, и моя жизнь станет хорошей, правильно. 28 лет я познакомился с ведическим знанием. И жизнь поменялась в этот момент. Кто сказал? Кто сказал? Не знаете? Я тоже не знаю, но догадываюсь. Мы с вами сегодня также говорили о том, что человек не имеет права узнать о своем будущем. Знание о своем будущем является предусудительным. И поэтому, если человек преждевременный, и поэтому, если человек туда лезет и пытается все-таки узнать свое будущее, тогда он, несомненно, будет наказан судьбой, что он получит отрицательную, негативную связь со своим будущим, со своей судьбой. Но знать объем работы имеет право каждый человек. Например, я имею право, полное право, допустим, почувствовать симптомы или почувствовать страх в сердце, что у меня что-то не то происходит. Я имею право оценить объем работы. И вот эта оценка объема работы происходит во время молитвы, когда мы просто сидим и наблюдаем, в какую сторону идет мысль. Кто из вас может быть спокойным во время молитвы, успокаиваться? Вот из тех, кто подняли руки, у кого есть сейчас событие какое-то? Вы подняли руку, и у вас есть событие. Сядьте прямо, расслабьтесь. Сейчас вместе с вами будем тренироваться. Какое событие? Не хотите сказать? Значит, вы не готовы с ним работать. Только смелый человек может работать с событием. Кто поднял руку, вы готовы? Говорите.
1: Сейчас сложно очень отношения с молодым человеком.
0: Хорошо, достаточно все. Значит, закрывайте глаза, думайте о Боге. И все, кто хочет участвовать в эксперименте. Надо настроиться на ее, на нее, на эту девушку. На нее настроиться просто. Не обязательно слишком сильно, просто вот вы о ней думаете. У нас произнесла вслух, что у нее отношения там, ей надо понять. И мы не знаем даже, что за отношения, как. Мы просто пытаемся понять, что дальше будет, как будет действовать судьба. То есть мы успокаиваемся в сердце, начинаем думать о ней и смотрим, куда течет время, куда память течет, вправо, влево. И как бы женщина по-женски через себя воспринимает мужские, мужчина по-мужски. Так? У вас как пошло? По левой руке пошло. Тепло или холод?
1: Тепло.
0: Женщина, у кого пошло по левой? Поднимите руку. А у кого по правой? Нормально. Я могу рассказать, что у меня было. Я почувствовал, что сами отношения вот эти вот. Ну, то есть у меня пошло и по правой, и по левой одновременно. Причем, ну, по левой тяжело, и по правой легко. То есть два сразу события в одном идет, два сразу. Я начал их разделять сразу. Я быстро начал разделять и разделил. Первое. Вы наказаны за жестокость прошлых отношений. И за это сейчас как бы страдаете. И это страдание придется пережить. В этом страдании также будет предвзятость к этим отношениям тоже выражаться и все прочее. А второе, как бы, это то, что отношения сами по себе хорошие, проблем в них нет никаких. Но сейчас просто идет период тяжелый, связанный с вашим наказанием. Это мой ответ. Но вы же восприняли что? Только то, что вам надо воспринять. Что все будет хорошо. А я вам больше сказал, потому что мне надо было глубже это все понять, глубже изучить. Да? Вас. Ой, мы с вами так не будем общаться, нужен микрофон. Я не могу с вами так общаться. Люди же вас не слышат. Мы чем занимаемся сейчас? Микрофон есть у нас в зале? Ну дайте девушке, пускай она выскажется. Вот девушка хочет рассказать. Чувствую, что у меня по правой пошло. Я чувствую, что ее как бы нужны нам ее слова. Ну рассказывай. Ближе микрофончик. Ближе микрофончик, громче
1: очень
0: говорит.
1: Важно. У меня мои родные, мама, папа, семья, сестра, они больше уверены в Бога. Они верили, они, ну, сейчас я на мой сын.
0: Что вы хотите сказать нам сейчас?
1: Я буду давать ногу.
0: А?
1: Я буду давать ногу.
0: Хорошо. А как это связано с нашей сегодняшней лекцией? Ближе микрофончик.
1: Событие, то есть какое у вас очень важное, я как раз очень важно
0: сказать. Спасибо. Женщины иногда вот так просто говорят свои эмоции, как бы, как это связано, не знаю, но события важные. Хорошо, спасибо вам большое. У нас сейчас есть немножко времени, я бы хотел его посвятить все-таки тому, чтобы вы включались именно не в то, что у вас есть какие-то события там или эмоции, а в прояснение этой темы, которую мы изучили. Потому что если вы сейчас этого не будете делать, то у многих останется непонятка внутри, о чем все-таки была речь. Поэтому, пожалуйста, давайте мы будем сейчас прояснять все. Потому что если у вас есть какие-то вопросы по тому, что я рассказал, тогда это надо именно это задавать. А не о том, что Олег Геннадьевич, а у меня по теме? А где вы? Ну вот туда надо сбегать, вот микрофончик дать. Туда назад. Прямо совсем сзади.
1: Добрый вечер, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот вы рассказываете о предметах, но хотелось бы вот как-то немножечко расширить вот там руки, тепло. А вот когда лицо горит, просто у меня очень часто лицо горит, ну, там, с одной стороны или с другой, и обычно говорят, или там муж, кто-то вспоминает, кто-то осуждает. Это один.
0: Ну вот смотрите, у вас очень много жара в голове. С этой точки зрения все нормально. Оно у вас просто горит и горит само по себе. И ничего в этом нет плохого.
1: Хорошо.
0: Слушайте дальше, подожди, только начало. Вот теперь смотрите, так как у вас все-таки есть, как бы симптомы идут через лицо. Потому что в нем высокая чувствительность, много огня. И поэтому, если, допустим, горит у вас, как у женщины, с правой стороны щека правая, и она горит, допустим, таким неприятно очень, там, щемит, ломит, значит, событие. Но при этом, понимаете, речь о чем идет? Не то, что вот вы идете, и щека загорелась правая, и щемит, ломит. И вы начинаете думать, что, блин, плохого-то надо вспомнить. И вспоминаете, как кто еще тут всегда найдет. Это называется мнительность. А если вы просто идете, допустим, вспомнили какое-то событие, и в это время загорелась правая щека и заломила, и вы это отметили в своем сердце, то дальше надо успокоиться, сесть, помолиться дома где-то, и опять это событие начать вспоминать и проследить, будет повторение вот этого вот эффекта или нет. Если ничего не будет, значит, это просто пустое совпадение. А если этот эффект повторяется, и вы чувствуете, что у вас пошла ломота по правой щеке, и жар такой неприятный, это значит, что точно это предупреждение свыше. И вам надо дальше в молитве убрать вот эти симптомы, и само событие, память тяжелую о нем, тоже нужно постепенно убрать. Еще раз, женщины, повторяю вам, эта лекция для вас на грани фола. Потому что я тысячу раз вам уже сказал, что сначала событие вспоминается, а потом симптомы. Но вы все равно будете сначала симптомы, а потом события будете искать. Еще раз вам повторяю, кто ищет, тот всегда найдет. Если вы хотите в рот к этому кудаву, нет проблем. Знание о признаках судьбы – оно может быть и с добром, и злом. Если человек учится молитве и учится применять это знание спокойным сердцем, анализировать спокойно свою судьбу, принимая ее смело, тогда это добро. А если человек после этой лекции идет и начинает искать симптомы, кошка, где черная кошка? Нет никакой кошки. Так вот же она, кошка! Ну все, значит, капец. С правой стороны там.
1: А может, тогда еще решила прокомментировать такой момент. Я на самом деле вот не знала, симптомов себе не искала, но вот сейчас вы рассказываете, и я, наверное, могу подтверждать, что это тоже определенный симптом. Вот по поводу рук. У меня вот не так давно, буквально на прошлой неделе на молитве, безымянный кончик пальца просто разрывался.
0: Какая рука, правая или левая?
1: А правая рука, безымянный, прям кончик, вот прям такое ощущение, что у него гвозди.
0: Это связано, может быть, с деятельностью с вашей. У вас с работой все нормально?
1: Ее просто сейчас нет.
0: Ну вот он и разрывался.
1: И что это значит?
0: Ну значит, что нет работы. Нет, подтверждения просто, нет работы. Вот. И что, вот сейчас тяжелый период идет, все правильно, все нормально. Ну так и есть, все, вот подтверждение. Что сейчас нет работы, потому что вот так тяжелый период идет.
1: А если на левой, то это хорошо, да?
0: А если на левой безымянный палец, то значит скоро появится работа.
1: Значит скоро появится, потому что потом перекинулся на левую.
0: Я подтверждаю. То, что вы сказали, я тоже чувствую, что это правда. Скорее всего, через месяц вы уже будете на работе. Я так чувствую, что уже через месяц. Вопрос по теме, да? Ближе микрофон, да?
2: Могут ли знаки проявляться в виде цифр, либо надписи, с которыми ты сталкиваешься? Могу сказать на конкретном примере. Вот последние 3 недели у меня просто одна цифра на номерах машины, они меня преследуют.
0: Какая цифра?
2: 160, притом эта цифра связана с моим знакомым, это номер его машины. И каждый день, может быть,
0: да, за 3 недели... Это вот и есть то, что, о чем речь, да. Надо просто, видите, вы сейчас в страхе находитесь, а это означает, что ничего вы не сможете понять. Нужно успокоить свое сердце в молитве хорошо, как бы, и в памяти вспомнить этого знакомого. И у меня идет по левой стороне, причем уже прямо это на кончиках пальцев. Это значит, что ну, Бог вам через эти цифры показывает, что сейчас нужна молитва по поводу этого человека.
2: Спасибо большое.
0: То есть у него, я не знаю точно что, но с ним связано какое-то плохое событие. Сейчас может произойти в любой момент. Или уже происходит.
2: Но с ним или у него?
0: Ну, у него.
2: Спасибо.
0: То есть это не означает, что вам сейчас надо бояться за него, а просто сесть, молиться. И вот эти знаки, они потом начнут уменьшаться и пройдут совсем. Их не будет. Ну, то есть, видите, опять же, смотрите, она не обращала внимания. Ездит опять, раз, вот это, и она вспоминает про этого человека. Номер его машины вспоминает человек. Номер его машины вспоминает человека. Несколько раз повторилось, значит, дальше что делаем? Садимся, успокаиваемся в молитве и вспоминаем эти номера человека и начинаем пытаться понять, куда пошло. Право-влево, и дальше, если влево, опять же, ничего страшного. Ничего страшного. Садимся, начинаем молиться. Это для чего информация дана? А? Информация дана тому, кто может справиться с судьбой. И она дана для того, чтобы справиться с судьбой. Нет другой причины, зачем Господь нас оповещает о том, что происходит. Пожалуйста, вопросы по теме лекции. Не потому у меня там, что, вот хорошо, девушка, вот.
3: Добрый вечер.
0: Да?
3: Сейчас вы рассказывали про цифру 28, что у вас 28 лет должно все поменяться. Вы знаете, эта цифра все время преследует меня по жизни, хорошо преследует, потому что 27 у меня, или по 28 родились, муж бывший даже родился. В квартире 28 я живу. Мне очень интересно, это знак судьбы какой?
0: Ну да, это значит хорошая цифра в вашей жизни. Все, дальше про цифры мы не разговариваем. Мы говорим про сегодняшнюю лекцию.
4: В течение нескольких месяцев у меня должна произойти смена деятельности, должна открыться торговые точки в сфере торговли.
0: Мне не надо, вы по лекции, это какой вопрос у вас?
4: Я вот хотел бы почувствовать.
0: Ну, почувствуйте, я вам все рассказал, теперь почувствуйте.
4: А?
0: Почувствуйте. Вы же мужик? Или нет? Ну, это женщины были. Вы хотите почувствовать? Почувствуйте. Придите сегодня утром домой, завтра сядьте, настройтесь на алтарь, помолитесь и дальше почувствуйте. Если вы мужчина. Хорошо? Видите, как здорово. Мы с ним все договорились. Мужчина настоящий. Вы так сильно хотите спросить, да? У меня даже сомнений возникает, надо ли вам давать это. Ну дайте, хорошо, сейчас посмотрим, чего это приведет.

0: я увидел прям, что этот человек, он, который погиб, он получил, ну, как бы, облегчение сильное. Ну, то есть, его как бы отмолили, и ему лучше стало. То есть,
1: понравилась эта встреча, он хотел ее, да?
0: Нет, просто это знак, что у него все хорошо сейчас. Это 100%, да.
1: Можно уже поменять.
0: А вы молились за него, да?
1: Да.
0: Вот, вам Бог показал все. Можно не молиться, у него все хорошо.
1: И второй...
0: У вас сердце радость возникла в этот момент, когда вы увидели маму его, да?
1: Я давно это как бы чувствовала, но я за нее переживала. И тут какая ситуация, что я хочу ей помочь, но она его как будто поклоняется ему. Я боюсь вот в это втянуться, чтобы вот, ну как бы...
0: Вам легче стало, когда вы увидели ее?
1: Да.
0: В сердце легкость появилась?
1: Да.
0: Все.
1: И второй момент. Такая же ситуация, там тоже...
0: Хороший вопрос. Видите, очень важно.
1: Да.
0: Так, это знак судьбы однозначно. Хороший.
1: Вот по одной неделе просто вот, два привета из прошлого, из личной жизни. Вот, первый вот это вот. И второй, там молодой человек знакомил проблемы, и он в местах, и он меня каким-то образом нашел в интернете. И при том ничего не хочет, ничего не просит, там сдался. Но просто вот то, что одновременно, два события одновременно за неделю.
0: Тоже хорошее событие. У меня вот я сейчас подумал, у меня по правой руке пошла ломота. Вот здесь вот. Я сейчас анализирую, что это значит. Я начинаю думать об этом человеке, смотрю, пытаюсь понять. У него... А?
1: Он сам сдался.
0: У него идут изменения сильные в судьбе. У него улучшение там идет. Какое-то то ли амнистия будет. Ну, то есть у него... Происходят изменения.
1: А я-то его.
0: И он еще, по-моему, осознал все сам, что-то там. Ну, в общем, классно, у него все хорошо идет, этот человек.
1: Он-то сам, ну, тут суть какая. Он от меня отказался, когда я была готова уезжать. Сейчас он мне зачем? Зачем он вообще явился? И вот это вот, почему, мне непонятно.
0: Ни к чему, просто ни к чему.
1: И второй вопрос. Это работа,
0: Мне все надо. Вот сейчас мне Господь говорит, останавливай ее, она сейчас тебя эксплуатирует. Да заберите у нее микрофон. По теме или о себе? Давайте вот мужчине о теме. Я надеюсь, что мужчина как бы сейчас не будет меня пытаться спрашивать, что у меня будет. Видите, какие мы ленивые. Мы не хотим сердце, душой трудиться своей по поводу своей жизни, а хотим эксплуатировать старшего, да, по этому поводу.
2: Олег Ильич, вечер добрый. Благодарю за все знания, которые вы несете. Я совсем краткий вопрос.
0: Вас а тоже благодарю за такие слова.
2: Благодарю вас. Будьте молитва.
0: Спасибо. Ваш вопрос, да.
2: Будьте молитва, ту технику, которую вы рассказываете, это все приходит через чувства, через мысли. Как понять, что это не игра моего ума, что это не мое самомнение, а
0: супер. Спасибо вам за этот вопрос. Поймите, мои хорошие, что все это предназначено для нашего развития. Все, что я вам рассказал, это я долго не хотел об этом говорить, обо всем. Я об этом рассказал вам для того, чтобы вы развивались. Вы не сможете сами понять, это ваши мысли, или игра воображения, или так действует судьба, до тех пор, пока вы не будете это все соединять с алтарем. Вам надо сесть перед алтарем, успокаиваться до тех пор, пока все эти мысли и симптомы не пройдут. А потом, когда вы успокоились, надо вспоминать эти симптомы и следить, куда пойдет память. И когда память куда-то идет, вы это зафиксируете, а потом следите за судьбой. И когда вы увидите, как судьба действует, вы также отметьте у себя в голове, совпадает с тем, что я почувствовал или нет. И когда вы раз 10 так все это проделаете, то вы начнете различать между галлюцинацией и

0: истиной. Понимаете? Потому что я говорю сейчас о развитии вашем, как о личности. И я вам рассказал стадии развития человека. Я вам сказал, что есть определенные периоды, понимаете? И период какой мы с вами рассказывали? Мы о каком периоде с вами говорим? Когда человек начинает видеть тонкую реальность, это еще не значит, что он уже может видеть ход времени. А видение причины и следствия является предпосылкой для видения хода времени. Это третий этап развития личности. И на этом третьем этапе, когда человек видит связи, закономерности судьбы, он должен учиться на этом этапе принимать судьбу, а не бояться ее. И для принятия судьбы Господь нам дает возможности почувствовать эти симптомы. Понимаете? И когда человек в этом начинает очень глубоко ориентироваться, постепенно он может перейти на четвертый этап развития личности, когда человек чувствует и видит ход времени. А это уже великие люди, понимаете? Это уже святые люди могут в этом жить. Я вам сейчас... Вы поняли, да, для чего я эту лекцию прочитал? Вот теперь я вам кое-что сейчас расскажу интересненькое, чтобы вы знали, что такое бывает вообще. Слушайте внимательно. 5000 лет назад один величайший мудрец вообще нашей планеты, Земли, его зовут Вьясадева, он написал одно произведение, гениальнейшее произведение, которое называется «Шримад-Бхагаватам». Когда он это писание писал, произведение писал, он доказал во время этого произведения, что он имеет право это писать. Я вам сейчас расскажу, как он это доказал. Он писал это произведение, потому что в нем есть и предсказания на 4 миллиарда лет вперед, я посчитал предсказания. Вот. То есть он предсказал очень много там и много чего писал. И я в основном этим священным писанием пользуюсь для того, чтобы вам рассказывать что-то. Так вот, это когда он писал это произведение, его сын Шукадева, его зовут Шукадева, его сын, он в это время был еще ребенком. И когда он писал это произведение, он описал беседу своего сына с царем, который был проклят погибнуть через 7 дней после того, как это проклятие произошло, мудрецом по причине определенной. Причем он мог отменить это проклятие, у него этот царя, он святой царь был, у него была сила такая, но он этого не сделал. Но другой вопрос. В этом произведении описана беседа сына этого Вьясадевы с этим святым царем, которая произошла примерно через 50 лет после написания этого произведения. Больше того, там в этом произведении описана беседа мудрецов, там как бы огромное количество мудрецов собралось, которое обсуждало это произведение, и там был Сута Госвами, такой мудрец, который общался с другими мудрецами, и еще он второй раз рассказывал это произведение людям после этого сына. Это беседа того мудреца, которая происходила примерно через 150 лет после того, как был написан Шримад-Бхагаватам, также в это Шримад-Бхагаватам включена. Вы поняли, о чем я говорю сейчас? И в этом же произведении он описал рождение Будды, описал, которое должно было произойти через 2500 лет после этого. И это уже произошло сейчас. Вы поняли, что такое видеть ход времени? То есть эта личность, она описывала то, чего еще не было. И описывала также то, что было очень давно до этого. Сотни тысяч лет до этого также описаны события в этом произведении, которые происходили. С великими мудрецами там и так далее. Я просто вам сейчас говорю о том, какие бывают люди, понимаете? А до этого Вьясадева написал, тоже описал, этот же мудрец написал Бхагавадгиту. Это знаете, что за событие было? Как книга, как Бхагавадгита, знаете, как была написана? Было сражение на поле битвы, было сражение. И во время этого сражения ясновидящий помощник своего царя описывал детально, что происходило во время этого сражения. Этот ясновидящий, который описывал это сражение, он находился на расстоянии более 300 километров от самого сражения. Мобильных телефонов не было. Он просто конкретно описывал, что происходило в деталях. Понимаете, этому слепому царю. А в это время с его слов, с того, что он говорил, из того, что там происходило, из того, что там говорили, Ясадева писал Бхагавад-гиту. Он все это воспринимал, все эти события, и писал в это время все. И это именно так им записано. По всем этим словам, этот сказал то, и в это время происходило то-то. Понятно, мои дорогие друзья, что развитие человека может быть таким, что нам и не снилось. Поэтому надо просто продолжать развиваться. И в этом смысл нашей жизни. И то, что я вам сейчас рассказал, для вашего развития. Вы как бы сможете ход своей жизни как-то учиться понимать под этим симптомом, который я вам сейчас рассказал. А это является фантасмагорией или нет? Вы разберетесь в результате этой работы. Просто правила, которые я вам сказал, они неизменны. Если вы не будете это совмещать с молитвой, вы вообще никогда ничего не поймете. Потому что сам человек без Бога понять эти вещи не может. И оценить силу своей судьбы, влияние тоже без Бога невозможно. Поэтому если вы без молитвы всем этим будете пользоваться, знайте, что это пустая трата времени. А как пользоваться молитвой? Мы с вами работаем в этом направлении. Все садятся прямо, нам уже пора заканчивать лекцию. Слушаем голос возвышенного человека, он поет о том. А мы с вами под еврейскую музыку пробовали?
1: Да.
0: Один раз? Я сейчас вспомнил, что у меня есть новинка. Давайте под еврейскую музыку. Помолимся. Мне подарили ее в эту молитву в Израиле, когда я там был. Одна из моих целей, моих лекций — это культура любви и глубокого понимания разных духовных традиций. Моя цель — я хочу, чтобы люди пришли к этой культуре. У меня очень важно в сердце такое желание есть сильное. Это очень важная и ценная вещь. Потому что сейчас происходят прямо противоположные вещи в мире. Политики используют верующих людей разных традиций духовных с целью решать свои вопросы политические. То есть люди искренне убивают друг друга, думая, что они для Бога это делают, а на самом деле они просто находятся под влиянием различных политических группировок, убеждений. И причина, почему они убивают друг друга, заключается в том, что они не понимают, что Бог есть везде, в разных духовных традициях, а не только в ихней. Самая главная идея, которая дает возможность убивать, это идея очень простая. Только моя вера правильная, все остальные недостойны. Ни счастья, ничего. Они просто недостойные люди, и они должны быть уничтожены. Понятно, вот эта идея является глубочайшим невежеством. Оно и рождает войны, это невежество. И сейчас это невежество надо искоренять, иначе будет еще хуже. Поэтому мы будем сейчас изучать, что вера есть в разных духовных культурах, традициях. Будем слушать. Вот еврейская, например, молитва. Красивая, очень глубокая. Мы слушаем голос молящегося человека. Мысленно кланяемся своей традиции. Мы не меняем традицию свою. Это запрещено, менять свою духовную традицию, свою культуру. Кланяемся в своей вере, алтарю, святыне. Слушаем очень внимательно голос. Когда человек слушает голос, то он настраивается на молитву. То есть в голосе находится сила. Когда я слушаю вместе с ним, повторяю, сила переходит в меня. Потом я ее направляю к алтарю. кланяюсь своей святыне. В это время лампочка моего сердца разгорается. Этот огонь своего сердца я отдаю людям. Говорю, я желаю всем счастья. Во время молитвы происходит примерно то же самое. Когда мы молимся, мы просто повторяем не «я желаю всем счастья», а свою молитву, своей вере, своей традиции. И включать надо, кстати, в это время, когда вы дома, именно своей вере включать надо также и молитву. Вместе с ней читать. В своей вере, в своей традиции. А еще лучше ту же самую молитву, которой вы молитесь. Но лучше, чтобы она звучало в пении сначала, а потом уже можно без музыки, уже легче будет воспринимать со временем.

У вас надо погромче, а я потише. А, вы здесь, да, делаете? Еще погромче, если... Все? Спасибо. Сели прямо.

Ян, Шваль, Сим, Счасть, Я, Шваль, Сим, Счасть, Я, Шваль, Сим, Счасть, Я.

Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю

Ян, Шивая, Сим, Счасть, Ян, Шивая, Сим, Счасть, Я, Шивая, Сим, Счасть, Я, Шивая, Сим, Счасть.

Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.

Счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю

желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я

всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я

всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье.

0: Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за то, что были со мной все это время. Спасибо вам большое. Всего доброго.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад,

так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

বসেছি সঙ্গেরা আসে, একাকী আমরা

Это интересная закономерность. И то, что нам нравится, то, что нам не нравится, все это мы получили в прошлом. То есть в прошлых жизнях мы так или иначе получили вот это впечатление. На санскрите это называется санскара. Определенные впечатления получили. И теперь мы действуем в соответствии с этими впечатлениями. Это означает, что практически у нас нет свободы выбора в действиях. Потому что ум не дает нам познать, выйти из-за грани наших впечатлений с прошлой жизни. То есть мы сейчас будем действовать так, как по программе. Это называется на санскрите самскары, вот эти впечатления с прошлого. Это можно на примерах очень просто выяснить. Допустим, мы едем где-нибудь в троллейбусе. У нас есть шанс не заплатить деньги контролеру. Если мы хотя бы один раз это сделали, не заплатили, у нас появляется впечатление. То есть мы это сделали, любое действие, оно дает впечатление наш ум. Не заплатили. Впечатление отложилось в уме. И потом, в следующий раз, это впечатление, оно сидит в уме. Оно может всплыть через следующую жизнь, оно может всплыть прямо сейчас. И в следующий раз, когда вы уже едете, если вы еще раз не заплатили, это самскара, вот это впечатление, она еще больше усиливается. Понимаете, она еще больше разрастается. Мы это сейчас нам трудно понять, но на примере просто можно понять. В следующий раз нам опять хочется это сделать. Потому что впечатление в уме есть, и нам опять хочется не заплатить. Естественным образом появляется. Также связано с курением, также связано с алкоголем. Самскара есть, человек знает, что противно уже, все невозможно, но не может прекратить. Вот эти впечатления с прошлого или вот эти самскара, они заставляют нас действовать так, как мы раньше действовали. У нас нет шансов действовать иначе. Мы будем есть те торты, которые нам нравятся. Мы будем общаться с теми, которые нам нравятся. То есть у нас практически нет свободы действий, у нас нет свободы выбора в этом мире, потому что вот эти самскары не дают нам действовать иначе. То есть мы будем поступать так, как есть эти самскары. И наш ум можно сравнить с таким кругом. И в этом круге есть вот эти такие шарики маленькие. Вот эти шарики – это все самскары, различные самскары от различных действий. Эти действия могут быть, ты кого-то ударил на улице там. Это тоже вот эти все действия, которые мы совершаем, они входят в наш ум и отпечатываются в нашем уме. И потом мы будем действовать. И даже мы знаем, что мы сейчас кого-то будем ругать или плохо себя вести, но мы ничего не можем с этим сделать, мы продолжаем так же делать. Нам не дают самскары. Чем больше самскары, тем не меньше шансов от нее избавиться. Понимаете? Мы просто будем так действовать, как и раньше действовали. И вот эти все наркотики, вот эти все занятия, там, вот, связанные с удовлетворением чувств, человек, он действует, он просто не может иначе. Просто не может. Он понимает, что это будет проблема для него, но он продолжает. Бывают хорошие самскары, конечно. Любое хорошее действие дает хорошую самскару. Любое плохое действие дает плохую самскару. Поэтому существует такой метод благости. Человек, он культивирует все благости. Тем самым в этом уме появляется маленькая хорошая самскара среди многих плохих. И постепенно, если мы ее расширяем, расширяем, она начинает постепенно вытеснять. Но это достаточно сложный механизм очистки наших самскар, потому что самскары, они накапливались с прошлого. Впечатления могут быть хорошие, вот эти самскары, хорошие и плохие. Чем больше хороших самскар, тем лучше человек по жизни. Чем больше плохих, тем хуже. Но даже у хорошего человека есть самскары определенные, которые мешают нам жить и которые мешают нам увидеть этот мир другими глазами. То есть этот ум – это как оболочка души. Вот душа находится здесь, и вот этот ум, чувство и разум, он покрывает душу, и мы смотрим на этот мир через призму вот этого разума нашего материального, через призму этого ума, как в зеркало, как в стекло смотрим. Если стекло грязное, наш ум грязный, да, то нам ничего не видно. Мы видим, что все плохо, все темно, все грязно. Когда ум очищается, то мы начинаем видеть, как вот через стекло на улицу. То есть ясно все видеть начинаем.

0: Веда радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Объясните, пожалуйста, довериться Богу – это как? Это означает успокоиться. Вспоминаю пример, как один послушник пришел к настоятелю и читал об этом. И настоятель и спросил его: «Батюшка, отец, как же мне вот мне, когда же я достигну совершенства? Когда же я познаю душу?» Настоятель говорит ему: «А ты сначала угомонись». «А как это угомониться?» он спросил. «Ну вот сейчас зима, холодно, да, холодно в монастыре. Ты наверняка лето ждешь». «Точно». «А летом, наверное, скучаешь по осени, комаров нет». «О, да». «А осень, наверное, снова думаешь, вот зима, скоро снег будет белый». «Ну, точно, угомонись. Успокойся, доверься, все происходит без тебя лучше гораздо. Вообще не вмешивайся в эти вещи. Угомонись, успокойся, доверься Богу. Не конфликтуйте ни с кем, доверьтесь Богу. Не враждуйте, доверьтесь Богу. Не думайте, как завтра жить, деньги кончаются, доверьтесь Богу. Исполняйте свой долг, но не беспокойтесь сильно. Доверяйте высшему разуму. Все, что он делает, все к лучшему, на самом деле. Даже когда мы проходим испытания суровые, это тоже к лучшему. Потому что без этого мы не обретем настоящих ценностей. В легкой жизни практически это невозможно. Жизнь не будет легкой. Данная невозможность будет легкой. Но так пусть это будет с пользой. С пользой. Если мы доверимся Богу, мы с пользой все это используем. Примем. А если не доверимся, будем плакать. Будем протестовать. Очень трудно согласиться со своей судьбой, бывает, знаете. Но если мы доверимся Богу, будет легче. Ведь Он же друг всех живых существ. Сухридам Сарва Бутанам, друг всех живых существ. Ему все принадлежит, никого не забудет. Он первый, кто наслаждается. Бросайте пищу в желудок, и все будет хорошо. Каждый день что-то для него делайте бескорыстно. Хотя бы цветок предложите, плод или воду. Так написано в Гите. Но с любовью делайте это. Это могущественная практика. Потому что если он будет доволен, ваша жизнь автоматически устроится. Не нужно просить, где деньги, где пища. Разве кто-то из животных просит у него? Все и так получаю. Автоматически. Если вы будете служить Богу, хоть что-то делать для него бескорыстно, забудьте обо всех этих просьбах. Все уже есть. Нам уже все выделено на эту жизнь. Достаточно. Называется довериться. Успокоиться, угомониться надо. Зима? Хорошо. Будет лето, не знаю, это он отвечает за это. То есть у меня может и не быть следующее лето, верно же? Мы, конечно, уверены, что лето будет, но буду ли я следующим летом, я не знаю. Я доверяюсь ему, это уже в его руках. Я не управляю. Врачи этим тоже не управляют, знаете. Не так, что от инфаркта миокарда кто-то умирает. Не от инфаркта умирают, все время приходит. А так, что другие, у кого нет инфаркта, не умирают. Не умирают от чего-то другого, каждый. Приходит, уходит, приходит, уходит. Место-то временное. Не печальтесь. Солнце заходит, снова зайдет. Не печальтесь. Доверьтесь. Все. Все уже устроено. Давно, задолго до того, как мы поняли что-то. И все устроено для нас с вами. Для кого-то еще. Особенно для тех, кто начинает служить Богу. Особенно для важно, что для них уже все готово. Дорога вымощена уже. По этой дороге можете бежать с закрытыми глазами. Вишна Чакрарти Такур говорит: можете глаза закрыть, если вы искренне, и бежать. И вы даже не споткнетесь по этой дороге.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

правдивость – это сила, которая позволяет нам, как душе, иметь гармоничные отношения со сверхдушой или с Богом, который находится в сердце каждого из нас. В каждом живом существе, помимо души, находится еще одно живое существо, называется параматма, из санскрита, или сверхдуша. Это аспект Бога. То есть мы с вами никогда не бываем одиноки. Это невозможно. Господь присутствует в сердце каждого из нас, и у каждого из нас есть опыт общения с Богом. Этот опыт общения с Богом называется голос совести. Замечали? У нас есть совесть. Вот поднимите руки, кто ни разу не чувствовал совести. В основном мы чувствуем ее угрызение. Но на самом деле, она, когда мы совершаем какой-то правильный поступок, она нам дает ощущение счастья. Вот кто, например, там бабушка, например, бабушка, когда просит милость, не вы дали, допустим, хлебушку, кусочек там, или еще что-то, и как-то сразу на сердце так тепло становится. Пока мы гордиться не начинаем тем, что мы какие хорошие, да, такой хороший, с этого момента теплота попадает. А до этого момента это происходит. Ну и когда мы очередной раз кому-то жизнь испортили, да, глупости свои какой-нибудь. Сердце конфликт, да, изнутри идет, но ты же неправильно сделал. И мы начинаем что делать в основном? Оправдываться. А вот если бы он так не сделал, я бы так не сделал. А у нас вот президент плохой, поэтому я так делаю. Но так или иначе, интересная особенность этого голоса заключается в том, что с ним невозможно договориться. Невозможно. Вот купить его невозможно. Его можно научиться не слушать и войти в состояние бессовестности. Это да. Но договориться с ним невозможно по той простой причине, что совесть нам не принадлежит. Это Бог, он не подкупен. Он будет всегда говорить, если не прав, значит не прав. Все. Итак, правдивость – это наша способность. Не наша, точнее, это сила, которая дает нам способность устанавливать гармонию с совестью. И вся Веда говорится, что вся Вселенная держится на законе правдивости. То есть все, что мы видим здесь, весь этот мир, если заглянуть за кулисы, вот этот театр, в котором мы это смотрим, как зачарованные, если заглянуть за кулисы, то мы увидим, что единственный закон, который связывает все здесь воедино, это правдивость. Правда. Она нерушима. Здесь невозможно никого обмануть. Невозможно. То есть, когда мы кого-то обманываем, в том числе даже самого себя, мы просто что делаем? Мы на время сами погружаемся в иллюзию, но рано или поздно правда к нам приходит. Заметили? Вот тайное, оно всегда явным становится. Рано или поздно оно выходит наружу. Причем в самый неподходящий момент. Но так или иначе, обманывай, не обманывай, правда все равно торжествует. Потому что она торжествует, минуя нашу волю. Этот закон не подчиняется нам. Он просто

Вот вместо того, чтобы нам с вами строить правовое общество, то есть общество, в котором людям нужно защищать свои права, мы должны просто обучать своих детей осознанной ответственности за семью, за свое тело, то есть за всю сферу протягшего. Если мы воспитываем людей таким образом с рождения, а воспитываем в них осознанную ответственность, то тогда нет необходимости каких-то общественных обязанностей. То есть люди сами будут поддерживать, ну, как бы общество, в котором они живут, свою семью. От чего возникает понятие общественных обязанностей? То есть человек, это, то есть сразу взгляд на человека, как на бессознательное существо, которому нужно дать программу, да? Иначе он ничего не будет делать. Вот у тебя есть обязанности, не будешь их выполнять, лишишься зарплаты. Правильно? Премии. Или еще что такое. То есть это уже подмена, сразу подмена. Мы сразу смотрим на человека, как на бессознательное существо. Поймите, парадигма, да? То есть парадигма какая? Это тело, бессознательное существо, поэтому я должен его с помощью страха, с помощью каких-то установок нацелить на общественно полезную деятельность. Да, но человек не будет выполнять общественно полезную деятельность, потому что его в этом случае задача будет заключаться в чем? В том, чтобы просто поставить галочку, сделать просто что-то, да, чтобы от него отстали. У него не будет желания сделать вот так, чтобы это было, ну, красиво, с душой, да, вот как бы вот.

0: приносит счастье окружающим его людям. Вот что является источником счастья. А если у человека нет дела в жизни, если у него нет осознанной ответственности, тогда он просто кто? У него могут быть какие-то общественные обязанности, но на самом деле это просто бюрократ, который, ну, его... Его, да, то есть он просто, он галочку поставил, все. Я, вот меня просили вот это сделать, я сделал. Но ты же сделал не так, чтобы вот это все было хорошо, чтобы это все работало. Но я же сделал то, что меня просили. Понимаете? И все, и человеку ничего невозможно объяснить. Потому что он воспитан как что? Он воспитан как бессознательное существо. То есть он воспитан как индивид. Я индивид, вот у меня есть мои права, вы нарушаете мои права, вот у меня есть право, вот я должен, как бы, я здесь вот работаю за зарплату, я работаю здесь за хорошие отношения, я работаю за славу, я работаю...
1: За Петю.
0: Да, еще за что-то. Все это понятно, по-человечески понятно, никаких претензий здесь нет, это нормально. Вот если мы рассматриваем вот эту сферу, сферу нашего, как бы, потребности, нашего тела, ума, это все понятно по-человечески, нормально и простительно. То есть не нужно говорить, что ты бюрократ, или еще что-то. Нет, это человеческая сфера, это как бы сфера человеческих слабостей. Это нормально. Но я вам хочу просто сказать о том, что это не делает человека счастливым. Вот и все. Единственное.

Yeah.

Один такой монах, послушник, жил в православном храме. Лекции хорошие читал. И там отвечал на вопросы хорошо. И люди все время говорят: «Ой, так, вы такой молодец, такой молодец. Вам просто книги писать. Вам просто книги писать. Ну, просто талант от Бога». И он так: «Ну что вы, что вы, что вы». И наставник это заметил. Наставник заметил, что послушник, похоже, немножко ему понравилось это. Кажется, ему нравится вот общаться с людьми. Он чувствует некоторое превосходство, свой талант. И наставник ему сказал: «Пойди-ка сюда. Задание тебе будет одно. Сейчас ты должен будешь пойти на кладбище. И когда увидишь похороны, ты должен подойти и критиковать, и ругать покойника, на чем свет стоит. Понял?» Он говорит: «Боже, что за наставление». Знаете, учитель сказал, а он послушник. А послушник должен слушаться. Он идет в лес, туда, где это кладбище. И все думает: ну что за такое задание? Очень странное задание. И вдруг видит, вот процессия появилась. Хоронят кого-то. И что же делать? Ну, думаю, ну нужно что-то говорить. И там как раз хоронили хорошего человека. Он подошел и стал его ругать, критиковать, на чем свет стоит. Это был такой человек, он был плохой. И я сам думаю: ну все. И вернулся, когда в монастырь свой, вот, у него был большой синяк под глазом. Он пришел, и учитель спрашивает: ну как, дела? Он говорит: ну вы сами видите как, вот видите. Ваше наставление исполнил. Говорит: хорошо, хорошо, завтра пойдешь снова. Что, снова? Но теперь будешь хвалить покойника. Должен будешь прийти и похвалить его. Он идет снова. И думаю: ну надо же, вот учитель. Приходит и снова несут покойника. Но на этот раз там какая-то мафия, знаете, опасные люди, серьезные люди. А тут нужно прославлять. И он стал прославлять. Это был такой великий человек, он был святой, добрый, добрейший души человек. И эти братки, они подумали, что, похоже, он издевается, он оскорбляет его, и он снова пришел с синяком под глазом. И учитель спросил: ну как сегодня? Он говорит: ну вот, видите, если еще и завтра, то я не знаю. Учитель говорит: хорошо, хорошо. Ответь мне на один только вопрос. Вот ты, когда это все делал, ты вот там... Сначала ты критиковал покойника, прославлял потом покойника, и люди тебя вот отблагодарили за это. Но скажи, что в это время делал покойник? Покойник? Покойник? Он ничего не делал. Он просто лежал, все, не было ничего. Он никак не реагировал. Вот точно так же и ты должен стать таким же. Ты должен быть свободен от того, прославляют тебя или критикуют. Ты должен быть выше этих вещей, должен освободиться от этих вещей, потому что ты духовный воин. Духовный воин должен быть свободен от этих вещей, иначе он будет сбивать с толку это все. И чтобы быть свободным, он должен просто точно знать свою природу. Если он не совсем ее знает, то он будет впадать в эту иллюзию либо в одну, либо в другую, и попадает в несвободное состояние.

нужно быть готовы меняться. Мы живем, чтобы меняться. Наш каждый день должен происходить в изменении. Я должен реально вечером понимать, что этот день меня изменил. Что я его прожил так, что изменился. А иначе наступает такое тяжелое депрессивное состояние. Человек думает, ну вот еще один день убит. Вот убит еще один день. И такой убийца времени. А в результате человек превращается в убийцу времени. То есть это некоторая проблема как раз нашего периода. Мы ко времени очень некачественно относимся. Время представляет судьбу. Время представляет абсолютную истину. Время представляет изменения. Очень важный момент. Момент того, как мы воспринимаем время. И времени нужно уметь пользоваться. То есть время — это инструмент. И этот инструмент очень качественный. То есть он отмеряет нам определенные периоды жизни. То есть мы просыпаемся, и начинается новый отрезок времени. Мы как будто рождаемся. Происходит такое рождение, новое рождение. Я пытаюсь вспомнить, кто я такой, для чего я живу, в чем смысл моего сегодняшнего дня. Потом я начинаю действовать, ко мне приходит активность, я как будто становлюсь взрослым. К вечеру приходит слабость, усталость, я как будто становлюсь стариком. И в конце я засыпаю, как будто приходит смерть. Такой мини-день, мини-жизнь. День как мини-жизнь. И в результате этого вечера я могу посмотреть, что произошло. То есть я должен вечером увидеть, а изменился ли я или нет. Если я в течение дня не изменился, как же я в течение жизни это изменюсь? И ничего не произойдет. Жизнь пройдет, а изменений не будет. И будет потом очень горько за бесцельно прожитые годы. Поэтому я должен чувствовать изменения. Я должен чувствовать, как жизнь идет. Я должен чувствовать себя на этом пути. Как если мы, например, сели в автобус, в трамвай, я не знаю, в самолет, в поезд. И стоим, и стоим, и стоим, и стоим, и стоим, и стоим, и стоим, и стоим, и стоим, и стоим. Это должно вызывать какие-то подозрения. Нужно как-то начать волноваться. Когда же мы, в конце концов, поедем-то? Поедем-то когда? Также и некоторый кризис средних лет, когда человек уже лет 40, и он начинает понимать, что вроде 40 лет живу, но как-то живу подозрительно. То есть вроде бы я в автобусе, но автобус почему-то стоит. Автобус почему-то не едет никуда. Если я не ценю время, все, время не ценит меня, мы друг друга не ценим, в результате время теряем. Потерял время. Мне кажется, ну деньги можно потерять. Все можно потерять, а время-то как? Очень даже запросто.

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекших дней, до их причин, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. Ой, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях, пыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Я б разбивал стихи, как сад, все дрожью жилок, свирепые липы в ней подряд, гуськом в затылок. В стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, сенокос, грозы раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо в альфарков, парков, рощ, могил в свои этюды. Достигнутого торжества, игра и мука, натянутая тетива тугого.

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до основания, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытие.

Каждый человек должен учиться и посвящать себя тому делу, которому он способен и склонен от природы. Так будет лучше и для него, и для всего общества. Важно, чтобы родители понимали, ребенок не должен становиться жертвой ни их капризов и фантазий, ни так называемого социального заказа, моды и всевозможных искусственных теорий. Ведический подход основан на признании того, что люди рождаются разными, и нужно сотрудничать с матушкой природой, которая наделяет их различными наклонностями. Внимательно наблюдая за ребенком, надо как можно точнее выявить эти наклонности, указывающие на его сословную принадлежность, после чего целенаправленно воспитывать в нем те качества и навыки, которые требуются представителям данного сословия. Если занять человека той деятельностью, которая лучше всего соответствует его природным наклонностям, то и сам он будет удовлетворен, и общество получит хорошего работника. В ведическом обществе эти наклонности не только выявляли, но и программировали, проводя определенные обряды перед зачатием ребенка и во время беременности. А как только ребенок рождался, приглашали брахмана, знатока Чьотирведы, науки о светилах, который и по гороскопу, и по разным телесным признакам мог довольно многое сказать о вновь прибывшим и дать ценные советы его родителям. Еще в младенчестве совершался обряд, во время которого перед ребенком раскладывали предметы, символизирующие разные виды профессиональной деятельности – книги, деньги, оружие и так далее, и смотрели, что его больше всего привлечет. Кстати сказать, само существование этого обряда подтверждает, что наследственная кастовая система, при которой сословная принадлежность и род занятий человека сразу и на всю жизнь определяется его происхождением, не является изначальной. Иначе какой смысл в подобных обрядах? У моих знакомых из средней полосы России сын родился в одном из главных святых мест Индии в день важнейшего ведического праздника. Через полгода, будучи в другом знаменитом центре паломничества, родители провели для этого ребенка вышеупомянутый обряд. Посмотрев на разложенные перед ним предметы, шестимесячный крепыш одной рукой схватил меч, не совсем настоящий, но внушительный, а другую руку положил на священную книгу. Доживем – увидим, кем он станет. Такие методы и внимательное отношение к ребенку помогали выявить его наклонности, но окончательно его сословие устанавливали, конечно, не астрологи и даже не родители, а школьные учителя. Согласно самим ведам, применять содержащиеся в них наставления надо с учетом особенностей конкретного места, времени и человека. Поэтому, хотя, например, Лев Николаевич Толстой проявлял большой интерес к ведической системе обучения, в первую очередь имеет смысл говорить об ее основных принципах, а не о частностях. Один из этих принципов – взаимно уважительные и доверительные отношения между учителем и учеником. Учитель глубоко сознавал свою ответственность, а родители и сама атмосфера в ведическом обществе заранее формировали у ребенка благоговейное отношение к учителю. Даже самый талантливый человек, если он не приучен к дисциплине, не сможет полностью проявить свой талант. Кроме того, те, у кого не развиты такие качества, как честность и милосердие, нередко используют свои способности и знания во зло другим. Население этого мира склонно к деградации, поэтому учителя обязательно должны быть воспитателями, а не просто поставщиками сведений. В ведической школе воспитанию нравственных

Кришна Бхагавадгите и говорить, всегда думай обо мне, но в повседневной жизни тяжело это, да? То есть постоянно отвлекаетесь чем-то. Нужно стараться, правильно будет, нужно стараться думать о нем. Вначале мы стараемся, просто пробуем, потом это придет уже, ну, естественное состояние наше. Для этого постоянно в голове должна звучать мантра. Даже если вы чем-то занимаетесь, пусть мантра звучит. Даже если вам с кем-то надо поговорить, поговорите, включайте мантру сразу. А в конце дня или в конце деятельности какой-то, если успеваете, если вы не успели сообразить, что это надо придумать, для него это сделать, то в конце дня просто вы подводите итог своего дня всего. Господь, я вот не смогла помнить тебе, потому что столько всего вокруг. Но он же все понимает. Он же знает нашу никчемность. Он не требует от нас, ну-ка, ты что не думаешь обо мне? Нет, он как может просто помогает. Но самое главное, запетлять ум. Причем петляется, его надо постоянно тренировать. Это не одного дня деятельность. Как история про этого царя, который джина. Увидел, джин пришел к царю, помните, я эту историю рассказывал, да? Пришел, и джин говорит, я исполню твое любое желание. И царь был очень мудрый, он говорит, нет, подожди, я знаю, что такое желание, ничего не надо, в общем, все, иди. А джин еще мудрее был. Он говорит, царь, не умничай. Я там миллионы лет в этой бутылке просидел, в этом кувшине, я там бездельничал просто. И сейчас для меня безделье, это как ад. Я должен всегда что-то делать, но я не знаю, что делать, потому что я там не знаю, что на дворе сейчас творится, что делать, что не делать. Просто проси меня. Если ты меня не будешь просить, я тебя убью. Найду себе другого хозяина и буду исполнять его желания. Ну и царь испугался, говорит, да, все понял, хорошо, ладно, все, вот это дело. Джин только сделал, сразу прибегал, тут же. Заканчивал, тут же прибегал. Царь, что дальше делать? Вот это делать, вот это делать. Без остановки, ни сна, вообще ничего. Царь устал, просто вымотался. Он реформу в государстве сделал за счет этого джина. А вот тот не останавливается. Царь уже просто не знал, что делать. Пошел в храм помолиться. Господь, помоги мне. Я просто вот попал в глупую какую-то ситуацию. Помоги мне. Что делать? Господь говорит, ну вот так сделай. Не переживай. Иди. Царь обрадовался. Устроил пир на весь мир от счастья. С помощью этого джина. А потом джин говорит, джин, видишь пальму? Вижу, залезь на нее. Он залез. И сверху кричит, что дальше делать? Слазь. Слез. Что дальше делать? Залезь наверх, если увидишь небо, слазь вниз сразу же. Как только слезешь вниз, увидишь землю, сразу наверх залазь. Понял? Да, давай. И джин начал лазить. Терпеливо, смиренно. Есть то, что указание. И когда царю что-то нужно было, он его звал, джин, иди сюда, что вот это вот сделать. Сделал, да, что дальше? На пальму. Вот так наш ум, понаблюдайте. Если мы его не занимаем, он просто разнесет нас. Что-то сделайте. Как только закончили, сразу на пальму его. Мантра. Гречу. Или там Иисусову молитву. Или там любую мантру включайте сразу. А потом придет вкус, и вы будете понимать, что вся деятельность, она делается для Бога. Вы постоянно не напоминаете.

Надо понять, что это очень неблагоприятно смотреть и слушать негативную информацию. Очень неблагоприятно. В древней культуре считалось, что человек, который этим занимается, он разрушает свою жизнь. Поэтому я вот вообще новости негативные не смотрю. А если тебе работать надо об этом думать, ну, значит, как-то старайся относиться к этому поверхностно. Потому что, если уж говорить о новостях, то почему бы не сообщать, что вот это там вот спасли ребенка, вот такой-то человек жертвовал своей жизнью, спас ребенка. Вот там, допустим, родилась тройня, там все здоровые, счастливы. А там-то вот такое произошло, накормили там голодных детей. Почему таких новостей у нас нет? Потому что на самом деле сейчас все средства информации, массовой информации нацелены на страх. Вызывают страх в людях, пытаются как бы выдавить из них внимание. Потому что страх, он приковывает человека к информации. И человек от этого, вот сейчас на страхе все новости основаны, на страхе или на любопытстве. Какие-то курьезы там, у кого-то кто-то родился с тремя головами, вот, где-то там кто-то спрыгнул с сотого этажа и не разбился. И вот это все вот муру, простите меня за выражение, сейчас муссируют, которая вообще людям не нужна. Зачем надо знать, что там, где там кто-то там утопился в Никарагуа в каком-то. Ну, утопился, и слава богу, наверное, ему так лучше. Надо просто понять, что это не вопрос новостей, а вопрос культуры, в которой мы живем. То есть у нас сейчас такая культура, что в основном мы людей пугаем просто, и все. Они пугаются от этого. А я вот отошел от этого вообще. Я вообще не слушаю вот это. И живу мне хорошо очень. Я ничего не боюсь, я не вижу, чтобы меня кто-то ограбил. Я уехал, мы в частном доме живем, в деревне. Уехал, там собаки нет. Уехали мы на месяц из этого дома. Ну, оставили все там, как есть. Приехали, никто ничего не своровал. Вот если бы мы боялись, 100% кто-то залез. Потому что на страх люди реагируют. Знаете, как воры, я изучал вот эту воры, знаете как? Они если заходят в подъезд, там в подъезде все ухожено, там цветочки стоят, они там не грабят. Боятся, потому что они знают, что люди, соседи сообщат. А вот если в подъезде просто тишина, пустота, все замуровано, такое, знаете, такое идешь, и как будто бы ну, люди в обороне живут. Вот там надо воровать. Почему? Потому что там никто не сообщит. Даже если увидеть, что ты грабишь, все равно все будут бояться. От сознания людей зависит поведение криминалов. Если люди позитивно настроены, криминал никогда к ним не подойдет. Он подходит к тем, кто уже обречен. Это называется позиция жертвы. Человек как жертва себя ведет, он идет по улице, шугается. Девушка, допустим, идет, шугается по улице. Ясно, что ее надо насиловать.

Слушание – это второе «с». Слушание – это моя возможность соприкоснуться с другой точкой зрения. Я смогу соприкоснуться по-настоящему с другой точкой зрения, только если у меня будет смирение. Без смирения я буду слушать, очень часто люди слушают, и когда я слушаю другого, у меня есть один единственный вопрос – когда же он закончит говорить? Я уверен, что у многих из вас этот вопрос сейчас уже стоит на повестке дня. Когда мы разговариваем с другим человеком, мы слушаем его, слушаем, думаем, ну я уже все знаю. Когда он кончит говорить? Так, это отсутствие смирения. Если у меня есть смирение, то есть понимание того, что мне что-то нужно узнать, мне нужно соприкоснуться с другим мировоззрением, другой точкой зрения, другими ценностями, по-настоящему соприкоснуться с другим человеком, с тем, что он в себе несет. Я увидел какого-то человека, который несет в себе секрет счастья. На самом деле, гораздо важнее не то, что человек говорит, а то, что человек собой представляет. Если взять, например, Олега Годецкого или Олега Геннадьевича Турсунова, иногда они говорят очень простые вещи, так, но слушать приятно. Почему? Потому что люди хорошие. Потому что они несут в себе что-то, и хочется греться как бы в этом чем-то, что они несут. Но, и поэтому сначала мне нужно смирение, чтобы я соприкоснулся по-настоящему с этим чем-то, что у них внутри есть. И дальше я должен соприкоснуться, и единственный мой способ соприкоснуться с этим – это через слушание. Единственный способ для меня измениться – это услышать что-то. Через звук в меня может войти не просто информация. В меня может войти нечто гораздо большее. Через звук в меня входит энергия, которая будет дальше работать во мне, которая будет дальше производить какие-то изменения в моем сердце на глубинном уровне. Естественно, информация тоже. Информация – важный момент. Но слушание в ведических писаниях прежде всего уделяется огромное значение именно звуку. Звук, энергия звука обладает трансформирующей силой. Через звук я могу передать эмоции, через звук я могу вас настроить. Гитлер всю страну, всю Германию свел с ума. Просто через звук. Он выходил на сцену, начинал кричать, брызгать слюной, и все люди, как загипнотизированные, шли за ним. Звук – это страшная сила, он может работать во зло, он может работать во благо. И поэтому нужно очень осторожно относиться к тому, кого мы слушаем, и соответственно, поэтому смирение нужно не всегда проявлять. Смирение нужно проявлять только перед теми, на кого мы хотим быть похожими. Если мы хотим измениться и видим перед собой пример человека, на кого мы хотим быть похожими, чей секрет счастья мы хотим разгадать, перед таким человеком нужно быть смиренным. Перед другим человеком, перед Гитлером смиренным не нужно быть. Лучше не быть смиренным. Лучше не позволять его звуку осквернять наше сознание и менять наше сознание.

Любовь и секс, они могут принести величайшее счастье в этом мире, но также они могут принести величайшую боль. И чтобы не попасть под эти страдания, нужно подчинить секс определенным этическим ограничениям. Их несколько, но первые два основные. Это ответственно относиться к рождению детей. То есть, если вы безответственно подходите к рождению ребенка, то вы будете страдать, во-первых, всю жизнь, потому что вы возьмете ответственность за этого ребенка и за вашу. Поэтому первый шаг, если вы хотите жить в этом мире счастливо, вы должны ответственно подходить к зачатию ребенка. Даже не за неделю. Это не то, что за неделю раньше надо мужу булочки жирные подсовывать. Зачатие начинается примерно за год по аюрведе. Нужно очиститься, пройти полную очистку, узнать свои кармические задачи, пройти определенную чистку. Есть методики, мы не будем говорить, есть определенные самскары. То есть к зачатию ребенка нужно подойти очень-очень правильно. Второе, это нельзя эксплуатировать партнера. Эксплуатировать во всех отношениях. Особенно мужчины сейчас очень сильно используют, да, очень часто сексуально. Чуть захотелось, загорелось, и все, давайте. Но это эксплуатация тоже партнеров. И в отношениях мы должны больше отдавать. Отдавать в первую очередь душу. Не именно даже какие-то подарки, хотя это тоже относится. Следующее, это то, с чего мы по большому счету начинаем любую тему, нельзя эксплуатировать. То есть мы должны больше отдавать. И отдавать на уровне эмоций. Это в первую очередь. Подарки это само собой. Женщины, если вы хотите иметь здоровых детей, никогда не женитесь на жадных мужчинах. По статистике от них происходит самое нездоровое потомство. Мужчины, которые не могут отдавать, они не могут произвести здоровое потомство. Это за современные исследования, древние об этом давно говорят. Поэтому очень важно, чтобы мужчина был отдающим. Женщина это Венера, и женщина должна получать подарки. Сами отношения, они должны строиться на отдаче. Успех отношений, когда мы больше отдаем. То есть отдача, что мы думаем о партнере, это то, о чем мы должны следить, чтобы в наших отношениях у нас был элемент отдачи, он превосходил над получением. Опять же, если мы отдающие в интимных отношениях, то как человек, особенно мужчина, он ответственен за это. Он должен создать романтическую атмосферу. Секс есть в трех гунах. Невежество, страсть и благость. И в благости отношения, они строятся, что они готовятся, человек готов. Потому что если вы занимаетесь сексом в гуне благости, то он вас возвышает, он приводит вас очень быстро к Богу. И первое, нужно создать определенную атмосферу. То есть, потому что сексуальное желание, оно очень быстро. Мужчина, что, Машенька, побежали, да? Но ни к чему хорошему это не приводит. Толком не понаслаждались, да? Гормоны даже какие надо не выделились. Это вредно на всех уровнях. То есть, должно быть постепенно. Должны быть подарки, должно быть прелюдия, должна быть романтическая атмосфера. Вот. И это действительно так. Дело в том, что восточная психология, она говорит, и вообще и медицина, что если вы хотите заниматься сексом, чтобы он вас возвышал, должна быть романтичная атмосфера, и это желательно делать в отпуске и на отдыхе. Потому что работа, она нам другие чакры, другие энергетические центры усиливает. Поэтому сексу надо подходить очень, очень основательно.

Веды говорят, что существует четыре вида звука. Они соответствуют четырем уровням, которые вот мы разбирали. Первый уровень звука будет соответствовать уровню тела. На уровне тела звук называется проявленный звук. Я сейчас говорю, это проявленный звук. Или другая какая-то форма жизни чирикает, вон бакланы летают на пляже. Это тоже мы слышим, они проявленный звук. Следующий уровень звука, о котором говорит Ригведа, называется мадхьяма. Мадхьяма переводится как средний в данном случае. Средний звук или звук на уровне ума. В театре он называется подтекст. Мы обычно проводим простые эксперименты. Любой текст я могу сказать как минимум с тремя разными ментальными посланиями. Например, позитивное послание, негативное послание и нейтральное. Еще есть вопросительные подтексты. Еще, может быть, их много. Вот. Ну, например, вот сейчас мы проэкспериментируем. Как вас зовут? Егор. Кем вы работаете? Психолог. Я обычно одну и ту же схему озвучиваю. Я вот сейчас говорю Егору, что он хороший психолог. Три раза скажу с разным подтекстом. Егор, ты хороший психолог. Станиславский сказал бы, верю или не верю? Верю. Егор, ты хороший психолог. Уже не очень, да? Егор, ты хороший психолог. Что я сказал в последний раз? Я же вообще совсем другую вещь сказал, правда? Я могу вопросительно сказать. То есть текст тоже меняется, но меняется он не сам по себе. Что первично? Звук ума или проявленный звук? Проявленный первичен. Ума. Это же важно, да, понять, где первичная субстанция, что является следствием. На самом деле не просто эмоциональное. Понимаете, я говорю три раза совершенно разное послание. И Егор это очень хорошо чувствует. В первый раз текст и подтекст совпадали. Правда? Во второй раз я сказал уже другое послание, но упакованное в тот же как бы проявленный звук. Вроде бы. Я сказал, ты ничего так, парень, но на психолога ты явно не тянешь. Ну, я тебя уважаю. Твой выбор уважаю. Не зря учился 5 лет там и так далее. Это же все я сказал ему. Просто это не было озвучено подробно. Но лучше бы ты занимался каким-нибудь другим делом. Правда? Я же все это ему сказал в одной фразе. Правда? А в третий раз я сказал вообще другую вещь. Я сказал, да лучше бы ты вообще этим никогда не занимался. И в институт ты зря ходил. И вообще ты двоечник. Я все это сказал в одной фразе. Правда? И так мы обмениваемся. На самом деле мы обмениваемся все время именно ментальными посланиями. Где же формируются сценарии общения? Они формируются на этом уровне. Этот уровень более важен. Он как бы системообразующий по отношению к уровню проявленного звука. Друг между другом это более важно. Хотя это ведь менее заметно, казалось бы. Но в Библии говорится, ваши мысли гремят на небесах. И мы знаем, что есть люди, которые читают мысли именно. То есть для них не важно, что мы говорим, они сразу же слышат, что мы думаем. Есть еще пословица, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Да? То есть пьяный, у него сразу же все. У него текст и подтекст всегда совпадают. А вот у трезвого уже не совпадают. Вот. Поэтому некоторые люди любят быть пьяными, потому что в этом состоянии, это единственное состояние, в котором они могут позволить себе сказать правду. Все, что они думают. Вот, а так

0: приземленный немножко вопрос. Вот сейчас будет Экадаши.
1: Да.
0: А почему вот эти все Экадаши нам всегда приходят с описанием, с полным тех благ, которые это Экадаши...
1: Ну, как вы сами думаете?
0: Зачем развивать это умонастроение контракта?
1: Потому что для многих людей это единственный шанс это сделать. И Экадаш – это, говорится, мать преданности. Я немножечко объясню, что такое Экадаш. Это день, вот за каждый день нашего месяца отвечает определенная личность. Вот как ни странно, представляете? Вот какая-то личность отвечает за каждый день. И как мы этот день проводим, это то, как мы относимся к этой личности. Представляете, да? Поэтому, когда есть праздник какой-то, да, там явление каких-то святых или явление Бога, если мы в этот день как-то по-особому себя ведем, то это значит, что мы поклоняемся этой личности. Поэтому в какие-то дни не рекомендуют поститься, а в какие-то дни очень рекомендуют. И вот этот 11-й день – это день личности Бога. Даже человек не знает, если это, да? Если он в этот день совершает какую-то тапасию, то он получает благо. И смотрите, какое благо он получает. С одной стороны, да, конечно, он получает исполнение своих желаний, если он сознательно это делает и все такое. Но с другой стороны, такой человек получает и вот этот интерес к духовной жизни. И большинство людей не интересуются духовной жизнью, не интересуются. Ну, в смысле, вот такой духовной жизни, там, с Богом как-то. Он какой-то приземленный, как вы говорите, приземленные у него интересы. Вылечиться хочу, вылечиться. Понимаете, зуб так болит, что думать больше ни о чем не могу. Или так вот меня эта там язва достала, что я ни о чем не могу думать. Или человек мучается, что он одинокий. Так ему нужно кого-то найти, что ни о чем другом думать не может. Ему ни до каких-то этих высоких материях дела нет. И ясное дело, когда он читает такие вещи, думает, а почему бы не попробовать? Это же лучше, чем он вообще не будет делать, так ведь? Но лучше, чем это. Как нужно соблюдать этот Экадаш? Вообще никаких благ у нас нет. Мы просто так для него делаем. Но вот чтобы тебе приятно было, говорят, тебе приятно, когда в этот день люди совершают пост. Лучше, чем пост, это воспевать святые имена, или читать, или слушать лекции духовные. Если я это сознательно делаю, потому что знаю, что ему это нравится, то тогда человек полное благо получит. То есть там, конечно, написаны какие-то там пирожки, которые нас ожидают. Но человека эти пирожки не будут интересовать, если он получит то, ради чего и кадр существует. Но зачем пишут это? Ну, чтобы привлечь тех, кого пирожки. Пока и тот еще не интересуется теми вещами, хотя бы ради этого он сделал. Если вы уже выше этого, здорово. Это здорово. Но многим это единственный шанс. Поэтому хоть как надо.

Еще такую вещь вам скажу. Проблема только в том, почему мы много едим. Это беспокойный ум просто и все. Если мы рассматриваем еду как для того, чтобы просто успокоить ум, то тело будет страдать. Ум там может сказать классно, здорово, но тело будет разрушаться. Это значит, в свое время какие-то процессы пищеварения нарушатся, и все, они не будут хорошо работать. Это машина, это же машина. Она выйдет из равновесия потом. Все, если мы так рассматриваем, главное, что нужно сделать. Если вы заняты любимым делом, ваш ум спокоен, вы вообще кушать не будете. Посмотрите на детей. Детей заставляют есть иногда. Почему они так почти что ничего не едят? Да они заняты любимым делом, они постоянно играют, они такие все, они насыщаются энергией счастья. Когда человек счастлив, ему вообще не нужна еда. Или когда вы влюбляетесь прям по-настоящему там в юности, кто-то думал о еде, да зачем она нужна? Это в уме все. Человеку немного нужно на самом деле, чуть-чуть, говорится, горсточка, вот как две ладони, вот так, такой пищи, чуть-чуть и все. Женщины могут подъедать в течение дня еще, то есть не три раза в день. Иногда где-то с яблочко скушать, и персик там, не знаю, абрикосик какой-нибудь, вишенку там, клубничку там, стаканчик сока выпить и там. Да, это все можно, но после еды должно пройти минимум, ну, час-полтора часа. Чтобы пища, она хорошо начала, процессы эти запустились, все. Тогда можно еще что-то. Воды побольше пить также нужно перед. После еды где-то час не пейте, подождите, пусть все хорошо. А потом пейте, пейте и пейте. Воду, соки просто, неважно что там, компоты, жидкости побольше. Чем больше, тем лучше. Молоко еще пьется утром рано. Где-то с часов с 4 утра уже можно пить, если кто-то просыпается рано утром, так, для духовных практик. Потому что это тоже время. Это самое ценное время в сутках. Цене нету времени. Это время духовных практик. Ранний подъем и до 9 часов примерно. Завтра туда входит завтрак. Это тоже время духовных практик. Время молитв. Завтрак входит туда. Это часть духовной практики. То есть мы в это время работаем над своим характером. То есть духовная жизнь — это смена характера. Я работаю над собой. Духовность — это не религия. Духовность — это наука, научный подход к смене характера своего, просто и все. Каждое утро просыпаемся, омываемся, все, зубки чистим, все, чистую одежду свежую одели, пошли, стаканчик молока нагрели, ну или там сколько, также с медом можно, но не сильно горячий, не такой, как вечером. Ну, горячий попили просто, и все. Пожалуйста, и до завтрака вам сил хватит, занимайтесь, молитесь, читайте книги, йогой занимайтесь, анализируйте что-то. Медитации какой-то, все, что позволяет вам приблизиться к Богу, все приемлемо.

Веды говорят, женщинам не общайтесь с мужчиной, жену берите. Потому что женщина возбуждает чувства мужские, а жена пробуждает разум. Разные функции. Вот это, значит, первая роль, главная – жена. Мужчина по своей природе забывает многие вещи, поскольку он переключается то с чувств на разум, с разума на чувства. Он забывает то о чувствах, то о разуме, то о чувствах, то о разуме. Согласны мужчины? Когда вы принимаете решение, вы жесткий, безжалостный. Когда чувства возбуждаются, вы забываете про разум. Это природа мужчины. Так вот, женщина возбуждает чувства, и тогда мужчина утрачивает разум, а жена пробуждает разум. Тогда мужчина контролирует чувства, становится великим, сильным. Его сила именно в разуме. Мужчина — это разум. Потому что если разум побеждает чувства мужчины, это уже не мужчина. Есть другое слово в ведах — джада, придурок называется. То есть мужчина без разума, он ведется как придурок. Вот по улице бегают такие вот, знаете, молодые придурки иногда. Они там что-то выпьют, там пошутят, там кого-то за юбку схватят, там матерятся. И так и называют их придурки. Там бегают по улице, понимаете? Это те же мужчины, которые на чувствах живут. Не на разуме, а на чувствах. И вот это женщины возбуждают. А жена говорит, куда пошел? Завтра на работу. А вообще, зачем мы с тобой живем? Помнишь, нет? Нужно заработать то-то, построить. Это еще достичь цели жизни, еще духовно и материально. Она вот всегда ему что-то предъявляет. Это жена называется. Это первая роль женщины. Напоминать мужу о высших ценностях. Не позволять ему падать. Она заботится о его репутации. Вторая роль. Когда мужчина сильно расстроен, терпит какую-то неудачу, поражение в жизни, травму получают, то перед ним уже мать, заботливая мама. Та же самая жена может играть эту роль матери. Очень хорошо. Если муж в гневе, а он нередко бывает в гневе, что написано в ведах, я даже сейчас стесняюсь говорить, боюсь вернее. Там написано, что муж в гневе может убить собственную жену. Я сначала думал, что это преувеличение, а потом я попал в тюрьму. Ну, в смысле, меня пригласили туда, на лекцию. Я не знал, что это за люди. Ну, тюрьма, и давал лекцию. После лекции там была абсолютная тишина во время лекции, и до, и после ничего не изменилось. Люди как сидели очень тихо, очень. Я думал, какие смиренные, порядочные люди. Я забыл, где я просто нахожусь. Вот. И начальство тут стояло у входа и выхода. Дисциплина просто потрясающая. И вот в конце я спрашиваю, вопросы есть? И такая же точно тишина. Ну, никакой реакции вообще, никакой. Ни улыбки, ничего абсолютно. И тут начальство вышло. Вопросы? И тут одна голова стала опускаться вниз, и его же рука подниматься вверх. И весь зал сразу покосился в эту сторону. Все схвачено, все контролируется. И вопрос был такой, а можно поговорить наедине? Вопроса не было. Никто не раскроет себя на публике там никогда. Очень опасная ситуация. Я к начальству вопросы. Можно? Ну, хорошо, вот кабинет. Страшный, жуткий кабинет, знаете, такой вот тюремный. И вот там принимайте. 6 человек ко мне пришло. И что удивительно, я первый раз такое видел. Но он мне предупредил, этот начальник сказал, ну, имейте в виду, мы вот здесь за дверью, недалеко. Если что, мы рядом. Ну, а что должно быть? Говорит, ну, это большие 40, это очень опасные люди, это все практически убийцы. Ого, нас ведут такие порядочные люди. Вот я захожу, сажусь на эту табуретку тюремную, напротив другая табуретка, страшная, мрачная, темная комната с дурным запахом. Входит первый человек и сразу мне говорит, как только дверь закрыта, сразу мне говорит, сразу изменился, эмоционально стал, я не убивал. Да, ну, бывает, что человек не убивал, а в тюрьму садится. Ну, случается, да, я сочувствую. А что было? Мы с женой чистили картошку. Мы с ней чистили картошку, говорит, уже 25 лет. И 25 лет мы ругаемся, когда чистим картошку. Потому что я толсто чищу, а она тонко. Вернее, наоборот, она толстая, простите, это важно очень, а я тонко. Есть, значит, тупоконечники, остроконечники у Гулливера, помните? И там войны, революция происходит. И вот интересно, что за 25 лет это стало причиной убийства. Толщина очисток. Потому что ссора была постоянная, что, говорит, ты транжиришь мои деньги, ты что делаешь с картошкой? А ты неудачник, она говорит. Ты скупой, поэтому денег не можешь достаточно заработать. Тебе жалко даже вот картошку кевичищу. И каждый день. В конце концов, говорит, я ее ударил правой рукой в живот, а там оказался нож. Она умерла. Я не убивал. Ну да, несчастный случай точно. Другой заходит человек. Я не убивал. Потому что-то похожее какое-то уже повторяется. А, да, кто убивал, что было? Я, говорит, не знаю. Жену свою сжег заживо, облил бензином и поджег. И только потом понял, что сделал. То есть мужчина в гневе может убить собственную жену. Описано в ведах.

наблюдая этот мир пристально, снимая один за другим покровы с незримой истины. Вечно то, что искренне, а судьбы людей летят осенними листьями вниз. Кто в этом виноват? Чей это каприз? Вещи и слова древнего суфи разбивают сомнения. Смерть — это не конец, а лишь изменение, превращение, крещендо, катарсис многоликой мистерии. Не надо бояться, корни страха в неверии. Я вижу распахнутые настежь двери, за ними мой дом. Я как младенец, откинутый в воздух любящим сына отцом. Я радостно смеюсь и не боюсь упасть. Я просто верю его ласковым рукам. Мы не боги, каждый из нас его атомарная часть. Между нами и ним живая подвижная связь. Пытаться порвать ее значит страдать, живя мелочными радостями, бедами этого бренного тела. Что мне подарить тебе? Что мне тебе дать? Мои неловкие попытки лучше стать и неокрепшие желания благодарить и сострадать. Мой сиюминутный порыв любить навзрыд изо всех сил, без зависти, ревности и обид. Я все забыл, мое сердце спит. Разбуди его, растормоши, чтобы лились из него бурные реки, вечные песни души. А незначителен ни гений, ни творец и ни герой. Я твой, сделай меня прозрачной средой.

наш ум, он очень изворотлив. Есть так называемая ложная правдивость. Первое проявление ложной правдивости. Человек ходит и кается. Не и кается, а кается. Я такой плохой, я такой никчемный, я такой падший. Причем он употребляет ключевое слово, которое звучит так. Я самый падший. Я самый падший, самый никчемный, самый греховный. В общем, похвалить себя можно по-разному. Понимаете, только глупые люди говорят во всеуслышание «я самый хороший». Так и говорят наиболее глупые люди. А те, которые похитрее, они понимают, что когда мы говорим «я самый хороший», мы выглядим глупо. Они говорят «нет, ну самый хороший неправильно». Они говорят «я самый плохой». Самый плохой, и все вокруг. Да нет, нет, ты хороший. Не, я самый плохой, я ужасный, несчастный. Все вокруг. О, какой он святой. Нет, ты хороший, хороший. Хорошо. Он в этот момент в своем сердце наслаждается тем, что все его хвалят. Видите, какие хитрецы есть? Это у нас ум так действует. Это первый вид хитрости, который маскируется под правдивость. Я все принял себе. Я на самом деле такой несчастный, никчемный. Вот сам факт того, что человек это говорит, вот он так себя ведет, говорит о том, что он ничего не понял еще. Потому что признать себя в себе свои грехи, это, знаете, сродни чему? Это сродни тому, чтобы голышом вот сейчас вот по улице пройти в центре Челябинска. Стыдно? Ну даже ладно, не голышом, в нижнем белье. Стыдно? Стыдно. Пока еще стыдно. Понимаете? Стыдно идти вот в таком состоянии, если так окажешься в середине Челябинска, да, вот так вот, среди белого дня, будет очень стыдно. Так вот, когда человек реально признается себе в своих грехах и признается, допустим, священник, он это один на один только может делать, он никогда не будет кричать это во всеуслышание, понимаете, потому что это очень стыдно. Перед одним-то человеком стыдно признать, это очень больно. А если их тут десяток, другой, и он там всем вещает, и я такой, я сякой, это просто лицемерие. Такая изворотливость нашего ума. Хорошо. И вторая причина, по которой человек начинает так себе говорить, вот это «я плохой, я плохой», эта причина называется духовная лень. Когда человеку проще признаться себе, что он никчемный, ничего не может, ни на что не способен, главное, ничего не делать. Ничего менять не хочу, поэтому я буду постоянно признаваться себе в том, что я никудышный. Почему? Потому что делать ничего не хочется. Называется духовная лень. Ничего общего с правдивостью тут нет. Есть просто желание оправдать свое нежелание что-то менять.

Вообще в Пуранах ведической литературы говорится, что йоги жили по 100 тысяч лет. 100 тысяч лет они могли жить. И они не умирали своей смертью. Они просто с помощью мистической йоги просто оставляли свое тело в благоприятный момент времени. Просто оставляли свое тело и шли дальше. И даже в наше с вами время есть вот эти примеры большой продолжительной жизни. Например, знаменитый Трайланга Свами, он тоже жил в Индии. Свами является тот, кто контролирует свои чувства. Вот этот Трайланга Свами, он прожил почти 300 лет. 300 лет это зафиксировано уже его паспортом или его бумагами. То есть он родился в 1601 году и оставил этот мир в 1881 году. То есть он практически 300 лет прожил. И он обладал тоже достаточно великими способностями. И он был такой полненький чуть-чуть такой. Он 300 лет почти пожил. И йог, достигший духовной реализации, он практически не скорбит и не печалится. Но это можно сделать только благодаря тому, что он понимает, что вот эта смерть и болезнь, они временны. Когда человек понимает, что вот эта смерть, она в конце концов придет, и потом придет другое состояние, он понимает, что я вечен, и поэтому он не скорбит, так как понимает, что он никогда не умирает. Умирает просто тело. Поэтому скорбь у него уходит. Судьба интересна. Человек может быть молодым, сильным, красивым, богатым, а умереть в автомобильной катастрофе. Или наоборот. Он всю жизнь думал от того, что он умрет от рака желудка, да, а подскользнулся с лестницы. Бывают такие смешные случаи, что просто себе даже не вообразить. И каждый уже встречался с этими, ну, просто смешными случаями, которые мы видели в жизни. Просто смешно. Как был такой случай в Москве. Был очень хороший молодой человек. Ему нравилось что-то изучать. Он пошел в институт, отлично его закончил, просто на отлично. Все говорили, ну теперь можешь работать хорошо, на хорошей работе. Но нет, он продолжал учебу, он пошел на второе высшее образование, еще в один институт. Он был очень умный, с отличием его окончил, с отличием, просто с отличием. Второе высшее образование, и через 2 месяца умер. И многие задумались, так какой смысл тогда все это образование получать? Понимаете, то есть жизнь, она так-то там и шутит, что просто не вообразить даже себе. Поэтому нельзя терять ни секунды. Мы должны заниматься учебой, должны работать, еще что-то делать, но при этом не забывать о том, что существует еще духовное развитие, которое более важно, чем все остальное. Более важно. Потому что это ваше образование, которое вы получали, 3 высших образования, даже 5, оно вас не спасет. Оно не даст вам духовное понимание жизни. И поэтому следующая жизнь ваша будет непонятно какая. Кто у нас из животных самый умный? Слон? Из-за того, что большой, что ли? Мозги большие. Некоторые говорят дельфины. Некоторые говорят обезьяны. А некоторые говорят пудели. Так что есть такие умные формы жизни, в которые можно воплотиться. И прыгать в цирке. И показывать свой ум. Как они слушаются и все понимают. Но если же вы начинаете духовно развиваться, то следующая ваша жизнь, она будет успешна. Вы можете, может быть, в духовный мир и не попадете. Может быть, не попадете, потому что это слишком высоко. Но вы можете обратно получить возможность родиться обратно в этом теле, то есть в человеческой форме жизни. Благодаря своей благочестию вы можете получить человеческую форму жизни и продолжать заниматься духовной практикой с того места, на каком кончили. Или можете подняться на высшие планеты, где духовной практикой заниматься тяжелее, но возможно. Вот здесь, так как здесь есть как страдания, так и наслаждение приблизительно поровну. Ну, немножко больше страданий. На высших планетах в основном одни только наслаждения. Поэтому там заниматься духовной практикой очень тяжело, потому что нет ощущения страданий. То есть нет ощущения, что время нас поглощает и уничтожает, что мы болеем. Там практически болезни нет. Поэтому заниматься духовной практикой там очень сложно. Здесь гораздо проще. Деваться некуда.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

Теперь два других фактора, которые влияют на форму нашего ума. Мы по-прежнему на третьем постулате ведической психологии. Это то, что непосредственно влияет на форму нашего ума. Окружение, наши поступки в прошлом, которые сформировали некую стабильную структуру, некую структуру ментальную, на которую, собственно, надето наше тело. Фактор номер три — это, в общем-то, он относится к первому, это разновидность первой вещи или комбинация первой и второй, а так как он очень существенный, я выделил его. Это воспитание или первые формообразующие годы. До 6 лет. И чуть-чуть позже, когда я буду рассказывать весь механизм функционирования нашего ума, мы поймем, почему именно до 6 лет. До 6 лет все влияния, которые испытывает человек, весь опыт, который получает человек, входит в него очень глубоко. Какие-то вещи, которые мы давным-давно забыли, они могут влиять на всю нашу жизнь, потому что мы в самом раннем детстве это делали. Мы испугались, какой-то испуг. Так, мы, маленький ребенок, ему год, и он запутался в простыне. Так он бился, запутался в простыне. Он беспомощный. Его никто не спас при этом, мама не прибежала. Он начал плакать, он испугался страшно. Такой человек всю жизнь клаустрофобией будет страдать. Он не помнит абсолютно о том, что с ним это случилось. Но он будет подходить к какому-то замкнутому пространству, и его будет одолевать страшный, абсолютно иррациональный страх. Страх этого замкнутого пространства. Вот, и поэтому эти первые 5 или 6 лет жизни человека, начиная с его существования в чреве матери, являются самыми существенными. В ведической культуре для беременных женщин были даны очень строгие и очень четкие правила, как они должны были себя вести. Почему? Потому что беременная женщина, она-то сама ничего, что-то она съела, и ничего, и прошло. А на ребенка это повлияло. Так что должна есть беременная женщина, что должна видеть, какие эмоции она должна испытывать. Так, потому что маленький ребенок в высшей степени не защищен от всех внешних влияний. Мы до какой-то степени научились отфильтровывать негативные внешние влияния, какие-то вещи не пускать, и я объясню механизм этого. Но у ребенка этого механизма нет. Ребенок, все то, что он воспринимает извне, приходит в самую глубину его сознания, откладывается в этом сознании, и потом может либо сделать его счастливым на всю жизнь, либо наоборот испортить всю его жизнь. Вот. Но опять же, фатальности нет, все можно поменять. В этом, собственно, смысл того, что мы об этом говорим.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Нас слушаем. Нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

0: Господи, вам все поклоны. Спасибо вам за то, что вы слушаете мои лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

есть три уровня религии верующих людей. Каништа, Матхьяма и Уттама. Так они называются на санскрите. И каништа это о любой религии мы сейчас говорим, неважно. Конфессия, просто религия в целом. Во всех религиях это все есть. И в сознании Кришны, в христианстве, где угодно. Каништа означает материалист, преданный, верующий. Он верит в Бога, но он верит для своих материальных желаний. И он еще не очищен от этих материальных желаний и пороков. Поэтому он конфликтный человек. В отношениях он очень сложный, фанатичный или сентиментальный. Эта культура, она фанатично отстаивает свои идеалы, даже иногда при помощи крестовых походов и войн. А потом люди оплакивают это слезами. А потом снова убивают друг друга и снова оплакивают. И приходит Иисус, они его распинают, а потом оплакивают. Это все как бы делают каништа. То есть верующие материалисты. Они не могут жить в мире. Это, поэтому к ним приходят миротворцы, пророки. К этим именно верующим-то людям. Они верят. Но они на таком уровне материальном еще. Они враги друг другу. Поэтому говорят, возлюби ближнего, как себя самого. Вот такую заповедь дают, как важную очень. Возлюби Бога. Это для конечной Атикари. А Матхьяма Атикари – это проповедник. Это человек, который может жить в мире. Он не видит различий между религиями, традициями. Он видит суть, одинаковую суть. Для него характерны четыре вещи. Он любит Бога, это первое. Бога в любом проявлении. Он увидит мечеть и вспомнит Бога. Он увидит христианский храм, увидит Бога. Увидит синагогу, увидит своего Бога. А он дружит с преданными. Где бы он ни видел преданного Богу в любой традиции, он дружественно к нему отнесется всегда. Он невинным людям, не знающим, невежеству, которые живут, проповедует, имеет сострадание, помогает им. И он избегает агрессоров, демонов. Это вот четыре характеристики Матхьяма, который достиг этого высокого уровня. Это проповедник сильный. И он может уже мир поддерживать вокруг себя, устанавливать мир между религиями. И есть высшая категория верующих, то есть духовных людей, уттама, сверх тьмы их называют. Это люди, просветленные полностью. Это такие люди, как такие проявления, как Будда, как Иисус, Христос, пророки известные. Они живут вне материального мира вообще. Они привносят в этот мир этот свет. И они создают какие-то новые религии для людей, для того, чтобы помочь им продвигаться дальше. Вот три категории существуют. Например, в христианстве уттама атикари – это Иисус. Есть также великие проповедники, миссионеры, которые уважают все религии мира. Это Матхьяма. Есть много людей, которые сражаются за свою религию и ненавидят другие религии. Это каништа. И какую бы конфессию бы ни взяли, везде найдете третью категорию. Чтобы жить в мире, мы должны получить больше Матхьяма сейчас. У нас слишком мало Матхьяма, людей, которые устанавливают мир между людьми, миротворцы среди лидеров. Лидеры, когда остаются каништа, вот это проблема. Каништа не должен быть лидером в религии, он должен следовать за лидером. Но поскольку не хватает Матхьяма, то лидерами становится каништа. И тогда начинается вот эта политика междоусобицы. Поэтому, чтобы объединить религии, нужно поднять сознание выше. Традиции нельзя искусственно смешивать, потому что нужны разные традиции, которые даны для разных людей. А вот сознание нужно развить выше, и тогда мы сможем понимать друг друга и уважать друг друга.

Однажды такие бесхитростные предприниматели привезли целую партию видеомагнитофонов, которые сейчас, конечно же, никому не нужны, и поэтому они попытались просто на этом сделать некоторую как бы прибыль. И они представили жителям этой деревни, которые только вчера к ним лампочка Ильича еще пришла, как раньше говорили, да, в эту деревню, им представить новый совершенно продукт, который называется видеомагнитофон. Жители деревни могут применить, каждый из них может применить любой из трех методов познания. Если вы сталкиваетесь с чем-то, что вы не видели до сих пор, у вас выбор всегда попытаться это познать одним из трех методов. И представьте, что часть населения этой деревни, они решили просто судить на основе собственного чувственного опыта. Они повертели это устройство, видеомагнитофон, сравнили с файлами, которые у них в голове хранятся по поводу похожих предметов. Мы всегда ищем по принципу похожести. Да? Мы всегда, когда мы видим что-то новое, мы всегда пытаемся выяснить, на что это похоже. Объясни себе, на что это похоже. Повертев этот предмет, сопоставив информацию с той информацией, которая у них хранилась на основе жизненного опыта, эти люди просто подумали, что это почтовый ящик. Потому что он подавал все признаки почтового ящика, хотя в нем было много непонятных лишних элементов. Но главным образом они этот видеомагнитофон, этот ящик почтовый, имел нужные формы, был не очень толстым, и самое важное, имел до боли знакомое окошечко, в которое можно опускать письма, которое плавно открывалось. Они сделали свой вывод и удивились тому, почему этот видеомагнитофон такой дорогой. То есть этот почтовый ящик, почему он стоит такие огромные деньги? И почему так все сложно? И почему у него есть какой-то еще вот какой-то что-то от него идет? Вторая часть населения этой деревни, они не стали основываться, они были более продвинуты, они не стали основываться на своем опыте, и они просто вспомнили опыт или слышанное от своих родственников, которые жили в городе. В маленьком городке, может быть, не так неподалеку от этой деревни. И они вспомнили, что в городе, оказывается, пользуется таким удивительным, совершенно бесполезным с их точки зрения устройством, как тостер. То есть устройство, которое тоже можно в щель опустить два кусочка хлеба, вот он как раз включается в розетку. Они сказали, мы знаем предназначение этого провода. Провод для того, чтобы жарить хлеб. Это вовсе не для писем, на самом деле. Я слышала, что моей сестре, она мне рассказывала об этом однажды, что у нее есть такое металлическое устройство, туда кладут два кусочка хлеба. Через какое-то время они выезжают, либо придут оттуда жареные, уже румяные. Эти люди целиком поддержали эту идею и вступили в, противоборствующую коалицию с сторонниками идеи почтового ящика. Так? И так между ними длилось такое противостояние какое-то время. Но в деревне нашлись очень странные люди, которые, приобретя этот почтовый ящик-тостер, они, вынув его, заметили, что на дне ящика лежит маленькая книжечка. И попробовав прочитать то, что там написано, они вдруг сделали для себя открытие, что это на самом деле больше, чем почтовый ящик и больше, чем тостер. Что с помощью этого устройства можно видеть удивительные вещи. Можно видеть другие страны, можно записывать происходящее, посмотреть то, что происходило в других городах. Можно увидеть замечательные фильмы, прекрасные виды, прекрасную природу и так далее. Когда они начали рассказывать об этом другим людям, то есть с категории первой, те, кто только на основе собственного опыта, их посчитали слегка сумасшедшими или сильно сумасшедшими. Когда они стали об этом же говорить, что то, что вы называете тостером, может быть использовано самым удивительным и непредсказуемым образом, они посчитали, что эти люди попали в какую-то секту. Да? Что это просто секта, что это какое-то странное знание, поскольку оно выходит за пределы нашего опыта. Каждый раз, когда информация выходит за пределы

нашего опыта или свидетельств других людей, теорий других людей, мы испытываем известный дискомфорт. Почему? Мы не чувствуем уверенности в этом. Вот ведическое знание, оно избавляет от этой неуверенности. Правда, единственная цена, которую надо заплатить за то, чтобы получать это знание и применять его в своей жизни, достаточно высокая цена. Это вера. Каким образом человек может получить этот или получить этот, набрать этот код веры, чтобы это знание стало частью его жизни? Вера рождается из качеств того человека, который вам передает знание. Если вы видите, что человек, который передает знание, бескорыстно это делает и обладает чистотой, вы можете это принять. Если этот человек не обладает или в незначительной, или не в полной мере обладает, вам также будет трудно принять это знание. Поэтому во многом ведическое знание, его понимание, его реализация, то есть применение в своей жизни, зависит от того, от кого вы его слушаете.

прошлом цари, они исполняли свой долг очень строго. И однажды в Пенджабе, то есть это место, которое раньше было, 1000 лет назад, ровно 1000 лет назад огромнейшее войско мусульманского царя из Персии вторглось в Индию. И огромнейшее войско, оно пошло на Индию. И на их пути стал Пенджаб, то есть современный Пенджаб, который вы знаете в Индии, такой штат. В этом Пенджабе был царь очень религиозный, который всегда строго исполнял свои обязанности. И это огромное войско мусульман, в 15 раз превосходящее этого индийского царя, оно вторглось в Пенджаб. И этот царь индийский, у него было маленькое войско, но они все были очень готовы защитить дхарму, то есть защитить свою религию, защитить свою страну, людей. И они отразили эту огромнейшую армию своим малочисленным войском. Они побили и захватили в плен этого мусульманского царя. И индийский царь, он сказал: «Ты, конечно, плохо так делаешь, но так или иначе я не испытываю к тебе никакого гнева, поэтому я тебя отпускаю, иди с миром». Этот мусульманский царь вернулся к себе в Персию, собрал еще одно огромнейшее войско и еще раз пошел войной на этого индийского царя. Этот индийский царь опять пленил его. У него были такие сильные кшатрии или сильные воины, которые могли противостоять этой армии. И так происходило 17 раз. 17 раз он нападал, и 17 раз этот царь отражал атаку. Один царь в Индии. В те времена в Индии было много царей, этих штатов. И тогда мусульманский царь, он заключил договор еще с одним индийским царем. И они напали все вместе на этого индийского царя и смогли побить все его войско и захватить его в плен. Говорится, что воины сражались сутками, не уставая. Они сражались за свою страну, чтобы вот этот мусульманский захватчик, он не пошел и не уничтожил население. Они сражались сутками, рука у них уставала правая, они брали меч в левую руку и продолжали сражаться. Битва была очень жестокая. В конце концов, индийский царь потерпел поражение, и мусульманский император, он захватил этого царя в плен, индийского царя в плен, и сказал ему: «На самом деле я не совершу больше, я не совершу такой ошибки, которую совершал ты 17 раз, отпуская меня, поэтому я тебя убью, я тебя казню. Но я слышал, что ты великий стрелок из лука, и говорят, что ты можешь поразить закрытыми глазами летящего голубя со 100 метров». 100 метров выпускает голубя, он мог поразить его стрелой. «Поэтому, если ты сможешь попасть в голубя, летящего с расстояния 100 метров, с закрытыми глазами, то да, может быть, тогда я тебя отпущу, может быть». Вот так он сказал. И тогда они все пришли в огромную арену, собралось много войск посмотреть на это шоу. Индийский царь, он не был сентиментальным, он знал, что все равно его убьют, нельзя доверять политикам, нельзя доверять, обманут. И индийский царь тогда сказал: «Хорошо, я попробую это сделать, но ты должен мне сказать, когда птица вылетит из клетки, ты должен сказать, что птица вылетела, тогда я выстрелю, и все будет нормально». И мусульманский император, он согласился, сказал: «Хорошо, когда клетку откроют, тогда я скажу тебе, что она открыта». Ему завязали глаза, дали стрелы и лук, и все приготовились. Настала тишина такая мертвая. И в этот момент, когда клетку открыли, император мусульманский сказал: «Птица вылетела из клетки». И в этот момент индийский царь услышал звук этого царя, императора, и выстрелил ему прямо в сердце по звуку. И в этот момент все охранники, все войско начали говорить: «Увы, что он сделал?» И он начал выстреливать по звуку этих людей и поражая их. И говорится, что он один сражался с сотнями воинами. И когда совсем силы его покинули, императорское войско смогло его отрубить ему голову. То есть он вообще не боялся смерти. Он не говорил, он не убежал и не прятался, и не говорил, молил: «Пожалуйста, простите меня, пощадите меня». Знаете, когда человек уже все, ему говорят: «Сейчас мы тебя казним», знаете, какие страхи появляются у человека? Но у человека, который исполняет свой долг, страхов просто нет. Он не боится смерти, он не молил о пощаде, он просто исполнял свой долг. Он уничтожал агрессоров. Говорится, что агрессоров, поджигателей, отравителей можно спокойно убивать. И в этом не будет никакого греха. Это веды об этом говорят. Таков долг, который исполняли раньше цари.

сам Камадеев, тот, кто является... Камадеев — это Купидон на нашем языке. Что делает Купидон? Да, он ходит со своим луком, стрелами и пуляет их в сердца людей. Почему люди влюбляются? Только по одной причине. Почему люди создают семьи? Почему этот закон кармы соединяет людей? Связь эту делает, связывает, чтобы отработать эту карму. Почему люди соблазняются теми или иными, ну, противоположными полами? Только по одной причине. Потому что Камадеев, вот этот Купидон, Кама — это вожделение. А Камадеев — это, ну, как бы полубог, который управляет этим вожделением, этой силой. И вот он ходит и пуляет эти стрелы всем по карме. Вот это посмотрел. Ой, люблю ее. Ой, любовь с первого взгляда, наверное. Не понимая этих законов, люди попадают в эти кармические обстоятельства. Камадеев очень могущественный. Полубог, представляете. Если кто-то совершает аскезу, Индра, царь небес, сразу зовет Камадеева и говорит: его сбей с толку. Иначе он на мой трон залезет сейчас. Он меня сдвинет с поста Индры. Срочно, Камадеев, я тебе приказываю. Камадеев говорит: да, мой господин, нет проблем. Достает стрелу и сразу же попадает в сердце аскета любого. И все. И сразу же кто-то влюбляется. Так действует его энергия. И Нарада однажды сидел тоже в медитации. Камадеев пришел, Индра послал его. Но Камадеев постоянно боится. Он однажды так обжегся. Господь Шива сидел в медитации. Камадеев решил в него попасть. Пришел и там что-то наметился. И пульнул в сердце Шиве. И очень сильно потом пожалел об этом. Шива открыл глаза, свой третий глаз открыл. И испепелил Купидона. Сразу же в пепел превратил его. Но так как у полубогов уже был нектар бессмертия, они его оживили, Купидона. И Купидон потом подумал: никогда в жизни больше я не подойду к Шиве с такими намерениями. Индра, конечно, извинялся там перед Купидоном. Говорит: прости, Камадеев, ну, понимаешь, материальный мир, законы кармы. Этому суждено было быть, иначе бы Картикея не появился бы на свет. Ну, сын Шивы, Парвати. Поэтому прости как-то. И когда в очередной раз Индра сказал Камадеву: иди Нараду, выведи медитации. Видишь, он опять аскезы совершает. Опять что-то хочет, наверное, на трон на мой залезть. И Камадеев пошел к Нараде, он очень боялся. Он думал: не дай, это Шива и Нарада, они же два друга близких. Могущество одинаковое. И он так из-за дерева так как-то спрятался, так стрелу такой достал, начал метиться. И Нарада в сердце он почувствовал, он увидел, что Камадеев метится в него. Он открыл глаза, сказал: Камадеев, не прячься там, ну-ка выходи. Камадеев опустил стрелу и говорит: Нарада, я вообще-то к тебе не имею никакой претензии. Ты же знаешь меня, я миролюбивый по отношению к тебе. Ты же гуру мой, в конце концов. Прости меня, пожалуйста. Ну вот, это вот Индра просто послал меня, я-то вообще не против. Я не могу ослушаться царя своего. Просто выполняю свой долг. Нарада говорит: иди к Индре и скажи: не нужен мне его трон, пусть расслабится. Я для других целей совершаю аскезу. Мне нужно помочь мудрецам. Расслабься. Че толку, что ты стрелишь мне в сердце? Ну, еще одного отреченного человека сделаешь семейным. Ну, зачем тебе это? Ты хочешь пополнить список свой или что? Иди и скажи, что я ничего не буду метить на этот трон. Если ты хочешь проверить могущество свое, забьешь ты меня с толку или нет, ну, тебе слава это не прибавит. Вот если ты к Кришне попадешь в сердце, вот, это будет достойный поступок. Можешь попасть ему в сердце? Нам-то не сложно попасть. У нас сердца такие, легко доступны для тебя. А вот ты к Кришне попади в сердце. И Камадеев, он так подумал: да, надо попробовать. А почему нет? Заодно и проверю, что произойдет. И он у Нарды спросил: а где я его могу найти-то? Он говорит: иди во Вриндаван. Во Вриндаване, там ты его найдешь. Объяснил, где. И Камадеев устремился туда сразу же. Нашел Кришну из-за облака. Высунулся, взял стрелу и начал целиться в него. И когда он прицелился, он одним глазом пленился красотой Кришны. Он так пленился, что он забыл, что он Камадеев. Он начал одним глазом рассматривать, потом второй глаз открыл и от этой красоты потерял сознание и упал. Все, потерял сознание. Не мог просто устоять перед красотой божественной. Упал без сознания. И то место, где он упал, это место назвали Мадана. Мадана Махан. Тот, кто пленяет. Там Купидон даже не смог устоять перед этой красотой. Упал без сознания. Так и не стрельнув. Его в чувство потом очень долго приводили от красоты такой. Поэтому эта энергия, Кама, она одна из главенствующих здесь энергий деградации. Арджуна у Кришны спросит: какая сила заставляет человека совершать ошибки, грехи? Против его воли даже. Человек иногда не хочет и все равно это делает. Какая сила? Кришна скажет: это сила вожделения, Кама. Это она заставляет человека совершать эти ошибки. Но эту энергию можно преобразовывать. Как здесь описывается? Если йог занимает свои чувства в преданном служении Богу, тогда эта энергия его не трогает.

Oh my.

некий универсальный сценарий, когда женщина делает мужчину слабее себя или действует так рядом с ним, видя какие-то его недостатки, несовершенства, обвиняя его в чем-то. Это может быть разные модели. Может быть внешне агрессивная модель, когда женщина все время, знаете, так вот она трамбует мужчину. Или это может быть просто внутренняя модель ее такого какого-то неудовлетворения, ее внутренней критики по отношению к мужу. То очень часто мужья начинают пить. Потому что психически женщина, она намного сильнее мужчины, я уже говорил об этом. 6-7 раз психика женщины чисто энергетически сильнее мужской психики. У мужчины больший духовный потенциал, но это нечто другое, чем психический потенциал. Психически женщина сильнее мужчины. Поэтому если женщина просто на внутреннем плане как-то относится к мужчине, она его таким и сделает. И очень часто мужчины, которые получают такое отношение, они начинают пить. Почему? Потому что они слабее, и они не могут состояться как личности. Женщина убивает мужчину. Мужчина начинает пить, когда он себя не реализует. Мы с вами вчера немножко говорили о том, что предназначение мужчины – это реализация, это миссия, это какой-то вклад в человечество, какая-то сверхзадача. Это мужская природа. У нас сейчас нет грамотного воспитания, как мужского, так и женского. Мы не умеем воспитывать ни девочек, ни мальчиков. Девочки видят, как матери относятся к мужьям, потом к отцам, и также, к мужу своему, и потом также начинают относиться к своему мужу. У нас нет культуры. Это все некие ошибки в мировоззрении, которые мы делаем. У нас нет знания о том, что такое жизнь, что такое законы жизни, как жить в соответствии с ними. Мы никогда не изучали эту науку в том числе. Мы обычно просто гордимся в жизни. Что у меня все получится, это означает, что максимум, что у нас может быть, знаете, два сценария. Или один сценарий – это сценарий слабого человека, неудачника. Когда человек, у него не получается ничего в жизни, он не верит, он просто страдает и обвиняет других. И второй сценарий – это еще один вариант. Все, больше нет вариантов. Какой еще один вариант? Это человек, который уверен в своих силах. Знаете, на подобные тренинги приходят люди обычно лет с 30, 35. Это такая нижняя планка. Посмотрите на состав окружающих. Раньше люди не приходят. Они уверены в своих силах. Они уверены в своих силах. Но вот когда они все разрушат в своей жизни при помощи этой уверенности, они начинают уже интересоваться. Они начинают уже к психологам идти, читать какие-то книги. Слушайте, зачем так неразумно жить? Может быть, лучше сразу? Может быть, лучше сразу знания получать? Зачем? Знаете, запутать все много-много раз, чтобы потом это распутывать много-много раз. Может быть, лучше с чистого листа все правильно делать?

Был такой случай, мой брат в детстве рассказывал, как после смерти душа не умирает, ему было 5 лет. И он рассказывал о процессе реинкарнации. Его затаскали по психиатрам, и с тех пор он больше не возвращается к этой теме. Понимаете? Поэтому мы не можем получить таких детей. Мы не готовы психически. Я еще лично знаю одного человека, который помнит свою прошлую жизнь. И более того, он не просто на словах, он это доказал. Это было в городе Москве. Он пришел на могилу свою, сказал, где он похоронен, вот здесь. Сказал причину его катастрофы, он погиб на машине, разбился. Сказал, в каком возрасте, как это произошло, какого цвета была машина, кто был на похоронах, он рассказал. И сказал, где сейчас живут мои родители. И что самое еще интересное, там даже еще взяли корреспондентов и пошли на эту квартиру. Это было удивительное зрелище. Он позвонился, открывает, значит, его мать, и он говорит, да, это она. Это, говорит, моя мама. И он стал им объяснять. Потом вышел папа с ломиком и сказал, я сейчас тут всех вас перебью, что за шутки глупые. И тогда он сказал такие слова, если вы считаете, что это шутка, вот вам факты. Он конкретно перечислил, какие песенки ему пела мама, что он больше всего любил, что она больше всего любила, куда они с ними ездили и какие игрушки дарили. Ну все то, что не могли знать другие люди. Еще как звали их родителей. И в каком году они умерли. Мама в обморок упала, просто упал в обморок. Отцу плохо стало тоже. Ну, факты, понимаете, налицо. И он говорит, вот фотографии, говорит, вот здесь лежат фотографии в альбоме, говорит, мои детские. Вот фотография такая, вот фотография такая. Какие проблемы? Они долго думали, вроде бы как их три... Запомните, когда встречаются люди с прошлой жизни, у них начинается тряска, им плохо становится. Потому что память, ощущение, оно остается. Память, ощущение. Но если он не готов морально это принять, поэтому памяти не будет. Вот это вам ответ, почему многие не могут вспомнить свою прошлую жизнь. Представляете, еще столько проблем вам свалится на голову? В этой жизни тяжело жить, столько привязанностей. А еще вспомните родственников своих. Вот если, допустим, молодые совсем дети, еще совсем свежие могилки лежат. А мы плачем по ним. Ой, умер навсегда. Ходим ему водку носим на могилу. А он уже ползает где-нибудь давно. Потому что самое еще интересное, он потом все-таки, отец попросил, говорит, не приходи, говорит, больше. Нам, говорит, страшно. Это означает, что они признали. Но им страшно понять, они не могут понять, что вообще происходит. Еще в Петербурге такая передача была экстраординарная, называлась. Слышали? Ее почему-то убрали. Всякие такие случаи рассказывали. Показали одного человека, который помнил, как у него, как в Азии, в пустыне, он зарыл тысячи лет назад золото. Снарядили экспедицию, и он нашел это место. И когда откопал вот это вот золото, он сказал, какое количество денег там лежит. И проверили прибором, ну, там специально есть приборы, проверили, действительно тысячи лет им. И он рассказал, при каких обстоятельствах ему пришлось зарыть, что на них напали разбойники, на караваны убили всех. И еще сказал, где должны находиться кости, в каких местах ищите. И нашли этих людей. И когда откопали все, он тоже упал в обморок. И его спросили, а что, он плохо стал? Говорит, как вы думаете? Ты, говорит, собственными руками тысячи лет назад закопал, говорит, деньги, сейчас нашел. Что мне будет, весело? Это очень сильное переживание. Поэтому это не каждый может это перенести. Такую вот